А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте до плюс 26, в Гомеле, Могилеве и Гродно 21-23 тепла, в Витебске 20-22 и в Минске днем плюс 21-23 и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте до плюс 26, в Гомеле, Могилеве и Гродно 21-23 тепла, в Витебске 20-22 и в Минске днем плюс 21-23 и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте до плюс 26, в Гомеле, Могилеве и Гродно 21-23 тепла, в Витебске 20-22 и в Минске днем плюс 21-23 и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте до плюс 26, в Гомеле, Могилеве и Гродно 21-23 тепла, в Витебске 20-22 и в Минске днем плюс 21-23 и без дождей.

0: детей старше 16 лет.
1: Ну, сейчас девушки, я думаю, погромче Юнистар точно, потому что будут полезные советы, как сохранить красоту, с чего все началось в зарядной станции, сейчас расскажем.
2: Ой, ну это в Китае вообще. Одна девушка-блогер, она целый пост написала ввиду того, что буквально через месяц после работы ее кожа начала заметно стареть, потемнело, глаза стали уставать, она сказала: девочки, надо с этим что-то делать, и поэтому китаянки, испугавшись офисного старения, стали работать зонтами и масками. То есть они специально на работу берут такой зонтик, беленький, красивый, прозрачный. Маску надевают, ну, чтобы уменьшить вот это офисное, понимаешь, излучение.
1: Маску какую? Дональда, Микки Мауса? В какой они маске приходят на работу? А вообще зонтиком очень удобно закрываться от начальника. Что вы там в кабинете делаете? А ты зонтом закрылась и сидишь.
2: Слушай, ну и, честно говоря, после рабочего дня я еще ни разу не была бодра, весела и молода.
1: Это точно. Надо бросать работу, Полина.
2: Не могу себе это позволить. Ну, правда. А что мы тогда будем делать?
1: А что тогда делать?
2: Тогда давайте воспользуемся нестандартным лайфхаками. Ну, понятно, что там высыпаться, правильно есть, вы-то и без нас знаете. Но если это все равно не работает, практикуйте гармезис.
1: Кого?
2: Ну, это такой короткий и полезный стресс. Это когда, не знаю...
1: А я думал, гармезис Вахтангович, который приходит к тебе и вы практикуете.
2: Нет, ой, какой-то короткий стресс. Ну, например, контрастный душ, да? Или когда он тебе звонит и говорит: милая, я, не знаю, поцарапал твою машину, а потом: ладно, пошутил.
1: Не твоя. А ты понимаешь, что у тебя никогда не было своей машины, да, думаешь, надо поцарапать. Ладно, второе.
2: Так, затем культивируйте субъективную молодость. Что это значит? Это значит, когда тебе в паспорте 40, и ты думаешь: а чувствую себя на 20, а мне 2.
1: Или когда приезжаешь к родителям на дачу, он говорит: культивируй.
2: Ну, тоже может быть. А третье – это используйте силу искусства. Вообще было проведено исследование, и оказалось, что рисование, пение, посещение музеев снижает темпы биологического старения. Представляешь?
1: Поэтому, друзья мои, если через пару лет встретите на улице поющую девушку, громко-громко
2: раскрывающую... Знаете, это вахтерша из музея.
1: Полина Летова к искусству приобщается вот так, чтобы оставаться молодой и красивой.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная станция. Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнерская реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт 1.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: увеличить работоспособность нашу с вами. Вот есть один любопытный эффект, сейчас о нем расскажем.
1: Это даже феномен, который называется Хоторнский эффект. Что это
0: как,
1: за феномен
0: еще
1: такой?
0: Раз называется?
1: Хоторнский.
0: Хоторнский.
1: Хоторнский.
0: Окей.
1: Это история, когда люди показывают лучшие результаты под присмотром. То есть, если за нами наблюдают, то мы работаем лучше.
0: А я вот с этим

0: сидящие в офисах перед компьютерами, делают работу быстрее, заканчивают ее, когда начальник не смотрит. И лучше, чтобы не проверял вообще, что они делают. Тогда в 5 часов уже никого нет. Все сделали.
1: Какие молодцы.
0: Все сделали, все ушли, все прекрасно, все хорошо.
1: Какие молодцы.
0: Вот. Потом тоже, знаешь, яблоки удобнее рвать, когда за тобой не смотрится сосед на своем участке. Да, так я про это и говорю. Вот. Вообще, ты представь себе вот ситуацию, да, вот, ну, вот ты с мужем в спальне.
1: Так.
0: И вдруг он поворачивает голову и говорит: ты, дорогая, что это за мужчина у нас в кресле сидит?
1: Это пересменка.
0: Да, нет.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция. Короткая реклама.
4: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
5: я с вами.
4: Ювентус?
6: Это наш сезон.
4: Илья, Леша, Егор?
7: Мы готовы.
4: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
8: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
9: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Это
6: Радио.

0: И вот, друзья, почему экзотические фрукты станут более доступны в Беларуси, уже совсем скоро, я думаю, прямо сейчас вам в утреннем шоу и расскажем.
1: Слушайте, да все элементарно. В Беларуси же увеличилось количество солнечных дней.
0: Да ты что?
1: Последние 5-7 лет даже выделена новая 4-я агроклиматическая зона на юге страны. В общем, становится теплее.
0: Да.
1: А значит, и абрикосы, и персики, и другие экзотические фрукты и ягоды, которые раньше были, ну, знаешь, такой вот редкостью для нас, теперь станут обыденностью.
0: Слушай, ну это же прекрасно. Это я вот представляю, как изменятся диалоги наших дачников, которые там друг с другом встречаются. И вот это начинается, знаешь, как сейчас, ну что там, у тебя кабачки поспели? Поспели. А яблоки как в этом году? А яблоки нормально тоже сыплются. А сейчас будет как? Что ты вырастила, Петровна, в этом году? О, посмотри, у меня вон сколько. Фейхоа. А Никите что пойдет, скажет, да, у Петровны ничего не растет.
1: Слушай, нет, ну можно и черемою будет выращивать.
0: Черемое.
1: Это такое кремовое яблочко. Ну, по вкусу очень похоже на кремовое яблочко. А на самом деле там ароматы банана и маракуйи, и папайи намешаны все в одном.
0: Что, Петровна, ты делаешь? Черемое. Кого моет? Что моет? Зачем?
1: Черемое.
0: Ребят, я вообще, честно вам скажу, это реально абсолютная история. Я никогда не забуду, когда где-то, наверное, в году 94-м моя бабушка увидела на прилавке в магазине сок с надписью «сок» из манго, скривилась, сказала, ну и гадость пишут.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: это шоу «Зарядная станция». Меня иногда спрашивают, а как вы можете всем утра вот так вот бодро, так вот весело быть?
1: И как?
0: Саш, я не знаю как. Мне кажется, это такое, вот понимаешь, вот встала, солнышко светит, я позавтракала, и как будто бы уже все хорошо.
1: А мне казалось, ты когда приходишь в студию, у тебя сразу все хорошо, когда не
0: едешь. Да. Нет, на самом деле... Если работа любимая, если все нравится, а если еще утро начать с чашечки кофе? Кстати, а ты знал, что кофе напрямую влияет на фигуру? Думал когда-нибудь об этом?
1: Ты, наоборот, от этого полнеешь немного?
0: Я не могу, это будет спойлер. Я не могу тебе все сразу рассказать, поэтому как кофе влияет на фигуру, в частности, на мужскую, расскажем буквально через 7 минут. Полина Летова, Саша Романов, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Это была...

Доброе утро. В Беларуси 7.01. С новостями Александр Романов. Реальные денежные доходы белорусов выросли больше, чем на 8% за 7 месяцев этого года. Такие данные приводит Белстат. Зарплата занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов белорусов – 66%. На втором месте пенсии, пособия и стипендии. Их доля равняется 22%. Доходы от бизнеса занимают почти 7%. Белорусские таможенники за 5 лет пресекли ввоз в страну около 9 тонн наркотиков и психотропов. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. В прошлом году, например, пресекли крупнейшую в истории Беларуси международную поставку партии в 1 300 килограммов опасных веществ. Трансграничные преступные группы при этом с каждым годом совершенствуют способы того, как скрыть товар. В Минлесхозе рассказали, почему осенью возрастает риск ДТП с дикими животными. Дело в том, что в сентябре у оленей начинается гон. Самцы активно перемещаются и теряют природную осторожность. На сентябрь приходится второй пик количества ДТП с участием крупных копытных. Особенно осторожными автомобилистам следует быть в сумерках и ночью и снижать скорость. Именно в это время животные могут неожиданно выходить на проезжую часть. И в завершении, Китай запустил первый в мире завод по массовому производству гуманоидных роботов. Об этом сообщает Белта. Завод рассчитан на выпуск 10 тысяч единиц продукции в год. Предприятие способно выпускать одного промышленного человекоподобного робота каждые 10 минут. Одна из ключевых особенностей производственного цикла – то, что роботы создают роботов. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. А в Витебске плюс 22, в Гродно до 24 тепла, в Бресте 26 градусов, а выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Минске сегодня до плюс 23. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: Сейчас Полина Летова будет говорить о практически идеальных мужских фигурах.
1: Ой, я тебя умоляю.
0: Рассказывать, какими они могут быть. Нет, ну ты ж сказала, что расскажешь нам, какие бывают животики
1: у
0: мужчин, правильно?
1: Ну, смотри. Ну, когда животик у мужчины есть, что говоришь? У него пивной животик. Да. Ну, так его называют. Да. А все эти сейчас качают другое выражение. Кофейный живот. Кофейный живот – это...
0: Кофейный?
1: Ну, понимаешь, кофе и кофеин стимулируют же выработку кортизола, гормон стресса. А тут, если плюс еще недосыпание, там какие-то переживания, депрессия, вот тебе и лишний килограмм на боках. Получается, кофейный живот.
0: Кортизолом сейчас вот каждый... Даже не хочется это комментировать. Просто хочется сказать, попку поднимите с диванчика и что-нибудь сделайте физическое, и не будет у вас ни кортизола, ни на боках лишнего веса. Короче, ладно, и ешьте поменьше.

0: шмелиные щечки. Ну, потому что человечек так любит медик и все сладенькое, что щечки становятся такие, как будто шмель туда укусил.
1: Или хлебный бочок.
0: Да.
1: Он тепленький, такой мягенький, такой приятненький.
0: И волчок ждет, когда горбушечку, оп. Да, или, например, майонезный лобик.
1: А может, что за майонезный лобик?
0: Ну, жирненький, когда лоб такой мягкий. Вот, не потому что много всякой всячины ест человек, колбас, там это, а просто уснул в салатике, вот, лобиком.
1: А новогодний носик?
0: Ну, это рядом с майонезным лобиком, мне кажется.
1: Слушай, ну, я, знаешь, за какой животик голосую? Если мы уж тут про животики начали говорить, я голосую за золотой животик. Золотой животик – это когда ты его так погладишь по животику, по часовой стрелочке, а у тебя на карточке – пум, денежка капнула.
0: Есть, знаешь, вот если у кого-то большие ушки, можно сказать, дедушкины ушки.
1: А почему дедушка?
0: Он же дедушка крутил, когда не слышался. И я вот точно знаю, что ты помнишь очень хорошо в середине 90-х возле ларечков, где продавали всякие овсячины, жвачки, там такие ребятки тусовались, их можно назвать вазелиновые кулачки.
1: Вазелиновые

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: 7 часов 18 минут. Самое время напомнить вам о том, что есть все-таки у нас какие-то ориентиры дня. В нашем случае это утренний гороскоп. Услышьте его и поймете, что сегодня нужно делать, а от чего лучше держаться подальше. Буквально через 7 минут.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация на дорогах оценивается всего в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
2: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер – препарат «Пробакталор».
10: Носик, ушко,
11: горло, ротик. Для поддержки – пробиотик.
12: Для поддержания здоровья лор-органов – «Пробакталор». Пробиотик в форме жевательных таблеток. «Пробакталор» – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище «Пробакталор». Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель «Ламира ЛП».

0: часов 32 минуты. Шоу «Зарядная станция». Будем продолжать. Саша, знаешь, что такое осознанные сновидения?
1: Нет, рассказывай. Нет.
0: Фу, я сейчас не могу. Я расскажу об этом через 7 минут. И, между прочим, оказывается, вещь удивительная, полезная и очень нужная. А почему, знаете, сами совсем скоро.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
0: Это была реклама.

0: 2 в Гродно до 24 тепла, в Бресте 26 градусов, а выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Минске сегодня до плюс 23. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: 7:48. Давайте уже сыграем в нашу игру «Стоп-спойлер». Здесь мы разыграем сертификат на квест в клаустрофобии, поднимем вам настроение и напомним об одном очень крутом фильме. Спойлерить его я начну буквально через 7 минут. Ваша задача — его остановить, этот мой спойлер, и тогда станете победителем. Кажется, все просто. Так ли это на самом деле? Узнаем совсем скоро.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Волгоградской от Якуба Колоса до Независимости, а также на Якуба Колоса от Белинского до Калинина.
2: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Ее свежие рассветы и теплые закаты, грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
4: Привет, меня зовут Саша Козырев, и сегодня вечером расскажу вам, почему обед в одиночестве полезен для здоровья и как снимают стресс офис.

0: 120.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер на закар.
6: Ой, нос потек. Беда, ребята.
7: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

7:57, шоу «Зарядная станция» и наша игра «Стоп, спойлер». Кстати, остановить спойлер может абсолютно каждый. Как только понимаете, какой фильм я так подробно описываю, название отправляйте нам в Телеграм 29-610-9950. Напомню, что разыгрываем мы классный подарок, поэтому мотивация отличная, но у вас есть всего одна минута. Я думаю, что вы сегодня точно справитесь. Запускаем наш таймер. Поехали! Итак, представьте, камера где-то на уровне пола. Мы видим ножки стульев, веник, мусор, бутылки, ноги, которых поднимают. Кто-то сметает мусор из-под стульев и ног, и тут кто-то проходит перед камерой. Судя по всему, двое мужчин в брюках и ботинках. Камера поднимается, и мы видим плохо освещенное помещение, босую блондинку, которая что-то пишет, уборщицу в платке, девушек, танцующих на сцене. Перед ними поднимается мужчина и... останавливает их. Это явно

0: Называется...
1: «Достучаться до небес», конечно.
0: Да. Ну что, рассказывай, Саш, что за фильм?
1: Я думаю, все практически его знают. Это трагикомедия о двух смертельно больных пациентах, которые сбегают навстречу своей мечте. Кстати, в Голливуде этот фильм не получил такое признание, как у нас и, скажем, в Европе.
0: Ну что, мы поздравляем Николая. Он сегодня становится нашим победителем и, соответственно, получает сертификат на квест «Клаустрофобии». «Клаустрофобия» — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. «Гарри Поттер», «Симпсоны», «По следам Алисы», «Призрак оперы», «Пятый элемент» и «Код да Винчи». «Клаустрофобия» — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду «Юнистар», телефон 29 710 87 13, сайт phobia.by.

0: Похоже на автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Белювелирторг.

Доброе утро. В Беларуси 8.04. С новостями Александр Романов. В Минске начали проектировать первый участок 4-й линии метро. Изначально его хотели строить от станции Площадь Бангалор в сторону Академии наук, но выбрали противоположное направление, в сторону Харьковской, так как это более востребовано. В силе также планы довести 3-ю линию метро до Зеленого Луга. Будущая станция Логойска может войти в мультимодальный маршрут, на котором другой транспорт доставляет людей из Логойска к метро и обратно, сообщает Минск-Новости. Всемирный день без автомобиля отметят в Минске. 22 сентября водители смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Чтобы проехать на автобусе, троллейбусе, трамвае или метро, надо будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт, сообщает ОНТ. К слову, впервые день без автомобиля в Беларуси провели в 2008. Тогда за один день удалось предотвратить выброс в атмосферу более 400 тонн загрязняющих веществ. Недалеко от Гродно пройдет ночной забег. Он состоится 10-11 октября на одной из баз отдыха. В первый день забег пройдет на 1,5 километров по лесным тропам. А на следующий день можно пробежать 5, 10 и 20 километров. Для детей подготовить дистанции до 1 километра. Каждый участник получит на финише медаль с изображением Ваукалака, героя белорусского фольклора из страшилок. Подробности есть в сети. И в завершении 5 минут запаха кофе, и мозг начинает расслабляться. К такому выводу пришли японские ученые. Они проверили, как аромат свежесваренного кофе влияет на молодых людей, которые

0: Прямо сейчас Полина поделится с нами секретами финансового успеха, да, Полина? Так?
1: Да, ну поговорить же мы можем об этом, правда?
0: Можем поговорить, не обязательно становиться такими,
1: вот
0: правда?
1: Именно, порассуждать, да.
0: Ну,
1: да.
0: Давай.
1: Есть таких классных три навыка. Делюсь ими прямо сейчас. Первое – это быстрое мышление, моментальная реализация. Вот только пришла идея в голову. Знаешь, кто-то ходит, вынашивает ее годами, а потом, бац, кто-то взял и другой реализовал. Так вот, не давай другому такой шанс, реализуй сам.
0: В этом смысле мне очень нравится мой товарищ Василий Юрьевич. Знаешь, как вот я наблюдал пару раз, по комнате может ходить, потом вот так резко остановится и говорит:
1: «Ну».
0: Ну.
1: Ай.
0: И все.
1: А вот
0: я
1: зря.
0: Говорю, что такое? Ай. Передумал, и телевизор включает.
1: А вот зря, а надо было бы реализовать,
0: возможно,
1: и можно было бы разбогатеть. Затем второй навык – это искусство заговорить с каждым. Но ведь согласны же с фразой, что связи многое решают, правильно? И иногда нам какие-то деньги, бизнес, идеи приходят через других людей. Так вот, нужно уметь с ними разговаривать.
0: Но, простите, а если человек просто не говорит, что тогда? Тряси, говори!
1: Пиши.
0: Бизнес-идеи нужны.
1: Пиши. Нет, ну кто-то вот что-то там где-то ляпнул рядышком, а ты рядом оказался. И
0: ну
1: все,
0: ладно, хорошо,
1: процесс.
0: С каждым заговорить дальше.
1: Оставайся хладнокровным. Что это значит? Что бы ни происходило, паниковать нельзя. Но если вас увольняют с работы, ну не нужно кричать: «Ай-яй-яй, авария, катастрофа». Нужно спокойно поговорить с начальником, выработать план действий. Если у вас там, не знаю, из квартиры вас выгнали, друзьям позвоните, объясните положение дел.
0: Слушай, Полина, ну ты так себе бизнес-советчик, потому что как бы когда в третьем пункте ты говоришь: ну, не страшно, если вас увольняют, ну, не страшно, если вас из квартиры выгнали, ну, пофиг,
1: возможно,
0: если вас машину угнали там, или, я не
1: ребят,
0: знаю.
1: Ребят, это раз... старт хороший,
0: вот.
1: Для
0: ничего
1: чего-то
0: страшного,
1: нового.
0: Да, вы, у вас не будет ничего, а значит, и переживать будет не за что,
1: а значит,
0: да?
1: Будет стимул новый.
2: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
3: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: 8:18. Время, когда мы делимся непопулярным мнением от наших слушателей. Вы отправляете ваше, как вам кажется, непопулярное мнение нам на сайт Newstar.by, а мы затем всей страной решаем, ну как ваше мнение, популярное или нет на самом деле. Написала нам Инга на сайте Newstar.by. Обожаю читать, пишет Инга. Но это помогает как минимум не сойти с ума, а как максимум стать умнее. И я поэтому всегда книгу прошу на день рождения и не понимаю, почему люди смеются по поводу такого подарка. И вот мнение Инги звучит так. Книга – лучший подарок. Давайте решать, так ли это. Согласны ли вы, наши слушатели, с этим утверждением или считаете, что «Ой, нет, пожалуйста, только не это». Давайте пальчик вверх нам в Телеграм. Лайк – книга – лучший подарок. Значит, вы согласны, солидарны с мнением Инги. Если считаете, что нет, давайте что-нибудь нам другое в подарок, тогда дизлайки. Ваше мнение. Мы собираем в Телеграме 29-610-9950 и буквально через 7 минут узнаем, какое же мнение популярно, а какое нет.
1: А пока о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карта, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на железнодорожной от Чёрса до Уманской, а также от Уманской до проспекта Жукова.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе.

0: гаджеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Пельмени «Бабушка Аня» домашние 8 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Порошок для стирки «Тайд Автомат» «Колор» 12 рублей 99 копеек за 2,5 килограмма. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
1: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
3: Партнер – препарат «Нанолар».
4: Аргентокиа «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар.
5: Аргентокиа «Нанолар».
4: Аргентокиа «Нанолар». Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокиа «Нанолар». Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: 8:26, шоу-зарядная станция. А у нас прямо сейчас непопулярное мнение. Нам написала Инга на сайте Нестарбай. Также можете сделать и вы, поделившись своим, как вам кажется, непопулярным мнением. Книга «Лучший подарок» написала Инга. И дальше полетели в Телеграм ваши лайки и дизлайки. И знаете, что оказалось? Что 70/30. Вот ты как, Саш, думаешь, 70% это голоса за что?
1: Я думаю, за то, что это идеальный подарок.
0: Вот нет, наоборот, кстати. Многие считают, что книга – это не самый лучший подарок. А лишь 30% с Ингой абсолютно согласны. Но тут надо, кстати, сказать, что вообще-то, если уж там к умным людям обращаться, они говорят, что это очень адресный подарок. Вот если ты чем-то реально интересуешься, например, автомобилями, да, и тебе дарят какую-то книгу на эту тематику.
1: Всегда можно подарить книгу «Не ной».
0: Не ной.
1: Да, не ной.
0: Там есть и продолжение, и вот и второе, и третье. Может быть. Ну, а если человек вообще не увлекается чтением, читать не любит, не интересуется, ну, тогда, конечно, да, подарок.
1: Есть комиксы? Тогда.
0: Есть разукрашки, в конце концов, да.
1: Ну, тоже, да.
0: Внизу там с каким-то текстом. Так что, ребят, вы уж когда делаете подарки, просто ориентируйтесь на человека. Для кого-то это действительно будет настоящее открытие. Тем более, если книга какая-то раритетная, долгожданная или дорогая. Но если человек вообще не сильно читающий, тогда и не надо гневить никого. Так что здесь каждому свое. Ну, спасибо за ваше мнение. Зарядная станция.
2: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вы слушаете
2: Радио «Юнистар». «Юнистар».

0: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.

0: 8:31. Шоу «Зарядная станция». Будем расширять ваш кругозор. Знали ли вы, что в Беларуси нашли ранее неизвестный науке организм? Что это такое? Откуда он взялся? Поделимся буквально через 7 минут. Зарядная
1: станция. Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
4: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
5: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
6: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Кофе купил.
9: Вернулась.
8: Билеты в кино.
9: Вернулась.
8: Поужинали.
9: И это вернулось.
8: Что у тебя постоянно возвращается?
9: Кэшбэк по карточке Visa.

0: 20.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 8.33. Сейчас новости коротко. Всемирный день без автомобиля отметят в Минске. 22 сентября водители смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Чтобы проехать на автобусе, троллейбусе, трамвае или метро, надо будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт, сообщает ОНТ. Авиакомпания «Турецкие авиалинии» с этого воскресенья возобновляет прямое авиасообщение.

0: 8:41, шоу «Зарядная станция». Мы будем продолжать про неизвестный организм, обещали вам рассказать.
1: Рассказываю. В Беларуси...
0: Предупредил.
1: На территории национального парка Нарочанский ученые нашли что-то очень необычное.
0: Так.
1: И до сих пор не знаю, что это такое. Но есть только предположение. Это... На гнилой древесине они нашли что-то вроде гриба, то есть похожее на гриб. И в итоге с коллегами из других стран определили, что это гриб.
0: Ну, в общем,
1: очень необычный гриб, который внесли уже в специальную базу Микобанк и даже дали ему номер 857-829. Можете загуглить, посмотреть, что это такое.
0: Неизвестный организм. Интересно, конечно, да? А ведь ходили там, наверное, кругами, смотрели, думают, слушай, что это такое? Не то гриб, не то какой-то слизень, не то какое-то животное.
1: Кстати, слизень, вот там что-то вот добыло такое, что...
0: Чувствую.
1: Там какое-то название слизняк.
0: Чувствую. Я просто такой ранее неизвестный науке организм нашла в рюкзаке своего сына. Сначала сентября он там лежал, а вчера он оттуда из этого рюкзака вывалился. Я смотрю, ну, боже, что это? А я потом вспомнила, что 2 числа я ему бутерброд делала с собой. А он, вот это неизвестный науке организм, понимаешь?
1: У меня, похоже, было, я в отпуск как-то улетал и так торопился, что кружку не успел помыть на работе. Оставил ее на работе, прилетаю, а там вот уже, не кофе, а какие-то неизвестные организмы.
0: Вот, а там жизнь, да? Или когда ты в шкафу забыл пакет с мокрыми плавками, понимаешь, а через неделю обнаруживаешь,
1: Вот это
0: открытие, да? Или муж, например. Муж, которого оставили на диване в пятницу вечером, а вспомнили о нем только в воскресенье к обеду. Понимаешь? Знаешь, как называется этот неизвестный организм? Диванная анемона. Она, кстати, в Красную книгу внесена, поэтому беречь надо.

0: Ретро-шоу компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» — ваше спокойствие и безопасность. Без расходов

0: 8:46. Время нашей рубрики «Говорит страна». Здесь мы задаем вам вопросы. Авторам самых интересных ответов отдаем подарки. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы» сегодня на кону. А вопрос у меня вот такой, житейский. Значит, я все никак не могла понять, куда пропадают все объявления с информационной доски у моего подъезда. Но вот я видела, буквально с утра они еще были, уже из магазина возвращаюсь через полчаса, вообще объявления нет. И как-то раз я заметила соседа моего, который как будто бы стоит на страже, знаешь, только объявления повесили, он сразу и все, очистил нашу информационную доску. Сразу чистота и порядок. И я все время думаю, а почему он это делает?
1: Это перфекционизм.

0: версии на этот счет? Может, это какая-то теория заговора, я не знаю. Давайте поделимся. Расскажите ваши варианты. Только голосовые сообщения принимаем в Телеграм. 29-610-9950. Почему сосед срывает объявление с информационной доски подъезда?
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Большой затор на железнодорожной от Чёрса до Уманской и от Уманской до проспекта Жукова.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.

0: обработку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для носа Аргентакея.

0: 8:55. Время подвести итог нашей рубрики «Говорит страна». Вопрос сегодня вот такой. Почему сосед мой срывает объявление с информационной доски подъезда? Не успели они там еще и побыть немножечко. Огромное количество ваших вариантов до сих пор прилетают, но уже все. Спасибо всем. Давайте послушаем тройку фаворитов. Первый вариант у нас вот такой.
1: А как иначе собрать макулатуру в школу?

0: Кстати, да. Да. У нас в первом классе учительница рассказывала: послушайте, если у вас нет там тетрадок, там книг, газет, мы говорим, ну как? Она говорит: ну вот смотрите, вот вы купили чай, чайная коробочка осталась, вот вы ее, пожалуйста, тоже в макулатуру. В общем, здесь схема понятна. Вариант от Евгения.
1: Ничего особенного. Обычно модерация объявлений в подъезде.
0: Модерация объявлений в подъезде. Хороший вариант от Ольги.
2: Ваш сосед, наверное, просто одинокий мужчина. И временами ему надо хоть с кого-то что-то срывать.
0: Олечка, классный вариант, да, Саш, согласен?
3: А мне больше Евгения понравился.
0: А мы у тебя не спрашивали, просто спросила, согласен, а дальше. Так, Оля, все, нет, вот этот вариант, он просто уникальный. Многие варианты, они повторялись, понимаешь? То в одной формулировке, то в другой. Но то, как Оля предложила ответ на этот вопрос, это стопроцентная интересная история. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрас», Оль, достается вам.
4: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
5: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
6: Это «Юнистар».
7: «Юнистар».

0: 8:59. Это время, когда вот-вот, да и поделится Саша Романов каким-то интересным новым словом нашей рубрики «Словарный запас».
1: А можно я не буду делиться?
0: Нет, нельзя, Саша.
1: Со мной.
0: Мы команда. Теперь надо делиться всем. У тебя когда зарплата?
1: Я слышал, какая мы команда.
0: У тебя когда зарплата? У нас первое правило – делимся зарплатой. Ну что, о чем сегодня?
1: Я сегодня расскажу, как называется состояние, когда нам очень хочется на работу, но рука каким-то образом сама передвигает будильник подальше.
0: Да-да-да, именно так я шефу с утра и говорю. Я так хотела, но что-то пошло не так. Хорошо, узнаем буквально через 7 минут. Полина Летова, Саша Романов, доброе утро.
1: Доброе утро.

0: реклама.
1: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
3: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар.
7: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

Доброе утро. В Беларуси 9.02. С новостями Александр Романов. В Беларуси будут строить больше арендного жилья. Правительство поставило задачу ускорить решение вопросов вовлечения в оборот пустующих домов и установить требования к арендному жилью для молодых специалистов, обеспечить комфортные условия их проживания. К слову, распределение арендного жилья в Беларуси происходит по квотам. Например, в Минске не менее 80% зарезервировано для работников приоритетных сфер, 20% распределяется среди остальных граждан. Выехать из Беларуси в Польшу станет проще. В стране реконструируют пункт пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. Работы начнутся уже в этом году и завершатся до 2029 года. За это время увеличат количество полос, пропускная способность пункта увеличится в 3 раза и по расчетам составит около 6 тысяч автомобилей в сутки, сообщает Белта. Косуль, лосей и оленей в белорусских лесах становится больше. В Минлесхозе рассказали, какие дикие животные сейчас встречаются в стране чаще всего. Рост отмечают у многих охотничьих видов. Например, в прошлом году численность благородного оленя составила около 57 тысяч особей, лосей – 47 тысяч, косуль – 130. При этом водителям советуют быть особенно внимательными на загородных дорогах. Из-за увеличения популяции животных возрастает и риск ДТП, сообщает СБ «Беларусь сегодня». И в завершение, почему кошки облизывают друг друга, выяснили ученые из Бельгии. Такой процесс называется аллогруминг, и он укрепляет социальную связь. По мнению исследователей, вылизывание служит также сигналом примирения. В то же время аллогруминг может быть и скрытой угрозой. Кошки часто вылизывают шею, а во время

0: копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Только по 30 сентября в Zika скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Zika – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи. Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт продаж в Беларуси. Белджи создан быть рядом.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 22, в Гродно до 24 тепла, в Бресте 26 градусов, а выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Минске сегодня до плюс 23. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: 9:12. Время нашей рубрики «Словарный запас». Саша Романов делится словом.
1: Делюсь, расскажу небольшую историю. Когда-то учился в универе и довольно часто не ходил на первые пары, всего того, что очень люблю поспать.
0: Так, хотя... ладно, эта история имеет отношение к нашему слову?
1: Конечно.
0: О жизни.
1: Однажды меня вызывают в деканат, чтобы разобраться с моей посещаемостью. И знаешь, что мне там сказали?
0: Ну-ну-ну.
1: Что у меня какая-то абулия.
0: Абулия?
1: Абулия, да. Я подумал, что это заболевание, но в итоге потом загуглил. Абулия – это такое патологическое состояние, когда человек умом понимает, что надо что-то сделать, но мозг буквально блокирует команду начать.
0: Ум и мозг – это две разные истории.
1: То есть ты вроде хочешь, но вроде и не можешь.
0: Так хотелось прийти на работу, но не получилось.
1: Да.
0: Так хотелось сегодня приготовить обед, но excuse moi.
1: Да, да.
0: Слушай, откуда слово взялось?
1: Слово появилось в Древней Греции. Раньше это было простым ругательством. А уже в 19 веке врачи так называли диагноз, когда мозг бастует и блокирует любые действия. Слово тут же подхватили французские модники. Они вздыхали и оправдывали парижской абулии обычное нежелание вставать с дивана.
0: Класс, очень красиво, очень
1: нравится. Сейчас же абулии можно назвать, например, диагноз для пары, которая 40 минут выбирает фильм, а в итоге засыпает под трейлеры.
0: Ну, хорошо, хорошо. Бедные, конечно, ребята. Ну, ладно, но все равно, слово классное, спасибо.
2: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
3: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
4: Вы слушаете
5: Радио Юнистар.

0: Предлагаем вам стать участником 8017-242-9950. Это номер, по которому можно дозваниваться уже прямо сейчас. Стать участником нашей игры и, конечно, выиграть классный подарок. Разыгрываем мы сегодня от Центра молодости Yellow Birds релакс-программу «Детокс похудения СПАН». И настроение себе поднимите, и подарок выиграйте. Но не игра, а сказка. Через 7 минут.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Большой затор на кольцевой от Шаранговича до Озерцовского тракта, а также на Долгобродское от Чеботарева до Ванеева.
2: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!
6: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
2: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
7: Хочется лениться.
8: Отлично! Пицца-лисица!

0: остался всего один рекламный ролик. Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by. Это была реклама. А дальше – мировой хит.
1: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
2: «Прилипал всех собирай, мини-копеечку играй».
3: «Прилипалы в копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: 9:25, шоу «Зарядная станция». Наша игра «Главная буква». Знакомлю вас с участницей Алена. С нами на связи. Алена, доброе утро. Алена. Аленушка.
1: Аленушка, да, привет.
0: Да, ты не Аленушка. Так, ладно, что-то с Аленой случилось. Сейчас попробуем Алене быстренько.
2: Да, да, алло, алло, я тут.
0: Алена, это вы?
2: Да, я тут.
0: Ой, слушайте, я уже начала переживать, думаю, потерялись вы. Алена, ну, вы нам сказали за эфиром, что работаете в Газпроме, да, Газпром,
2: да,
0: звучит,
2: да, да, Газпром.
0: Звучит на богатом. Ну, экономистом, как будто бы, ну, такая обычная профессия, не очень творческая, верно? Алена,
2: да, да, да.
0: Ладно, а как вы себя балуете? Ну, что себе интересного придумываете, чтобы жизнь набирала краски?
2: На детьми развлекаюсь. У меня двое детей.
0: Алена, ну вот давайте и представим. Кстати, сколько лет детям?
2: 8, 9 и 14.
0: Восемь, они, конечно, дети. Я понимаю вас, Алена, жизнь такая. Ну что, давайте тогда запустим наш генератор случайных букв. Итак, ага. Главная буква сегодня — буква... Буква К. Алена, букву К. Константин К. Да?
2: Да.
0: Будем с вами отыгрывать ситуацию. Вот я встретила вас, вы с двумя детьми, что-то там на площадке, что-то развлекаетесь. И мы с вами, как две мамочки, немножко о жизни поговорим. Все ответы только на букву К. Алена, договорились?
2: Так, отлично, да.
0: Итак, поехали. Алена, здравствуйте. Не виделись 100 лет. А это кто такие прекрасные люди?
2: А, конфетки.
0: Конфетки. Ваша зовут как конфеток?
2: Катя и Константин.
0: Катя и Константин, мальчик и девочка. Ну, просто мечта какая-то. Подскажите, Алена, а чем это вы здесь с ними занимаетесь?
2: Катаемся.
0: Катай? На чем катаетесь? Мы тоже хотим кататься.
2: Коляска.
0: На коляске катаетесь? Сверху уселись с 8-летним человеком катать. Хорошо. Алена, расскажите, ой, а что это у них в руках такое у детей ваших?
2: Карты.
0: Карты, так они у вас азартные. Это они на что в карты играют, а?
2: Конфеты.
0: Ну, ладно, на конфеты можно. А куда после площадки пойдете?
2: Киев.
0: Далековато. Но главное — запастись продуктами. Кстати, а есть они у вас что любят?
2: Колбаску.
0: Ну, колбаску и мы любим. Ну что, Аленочка, все, вот минутки наши истекли. Вы умничка, классно отыграли, все четенько отвечали, и как будто бы даже логично получилось. Спасибо вам огромное. Подарок от Центра молодости отдаем вам, Yellow Birds. Это релакс-программа, детокс похудения, спа здесь, ленивая кардио на Вукулайф, массаж буковыми роликами, обертывание, сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль. Хорошего дня!

0: Трико представляє центр пригожості і корекції фігури Yellow Birds.
1: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
2: О, стой, гляди, какая прыгожая рыбка иде. Яскравая, вытанженная. Ох, сябра мой, здаецца, я пропадаю.
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds. Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працуе. Телефонуй 1-338-38-39.
4: Радио. Юнистар.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону плюс 375 29 183 06 95.
3: 9:32. Хотели бы вам напомнить о том, что в белорусской сети «Три цены» появилась коллекция «Спадшина». А это посуда, сувениры, украшения, шоперы, канцелярские товары и прочие радости с белорусскими мотивами. Вот такой классный, крутой набор подарков мы готовы разыграть уже через 7 минут. Только в том случае, если вы по-настоящему знаете нашу страну, Беларусь, потому что Романов Саша будет давать подсказки какие-то. А вам предстоит догадаться, о каком удивительном месте мы сегодня хотели бы вам напомнить. Наша игра через 7 минут.

0: Реклама.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.

0: Продление с 9 сентября по 7 октября.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Сыр «Сулугуни Люкс» 14 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Кофе в зернах «Сорса Бразилиан Бленд» 69 рублей 99 копеек за 1 килограмм. «Маяк» – цены, которые радуют.
3: Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
1: Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 9:35. Сейчас новости коротко. Больше 174 тысяч иностранцев приехали в Беларусь по безвизу с начала года, в основном из соседних стран Евросоюза. Чаще других к нам едут жители Литвы, Латвии и Польши. Всего же белорусский безвиз действует для граждан 38 европейских государств, сообщает Белта. Пересечь границу Беларуси и Литвы станет чуть проще. В стране реконструируют пункт пропуска «Каменный лог» на белорусско-литовской границе. Работы начнутся уже в этом году и завершатся до 2029-го. В конце сентября белорусов ждет сразу несколько красивых астрономических явлений, например,

0: Раствор для горла Пеларго.
1: Мужчины, я дома.
2: А у нас горло болит.
3: Щекочет и першит.
1: Что ж, придется идти в аптеку.
4: Только нам возьми раствор с пеларгонией.
5: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо знакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламир Фармакар Беларусь», лицензия «Ламир ЛП», Великобритания.
6: Yeah.

0: 2 минуты. Напомним, что в белорусской сети «Три цены» появилась коллекция «Спадшина». Это посуда, сувениры, украшения, шопперы, канцелярские товары и прочие вещи с белорусскими мотивами. И вот такой набор мы прямо сейчас и будем разыгрывать. Саша Романов даст 3 подсказки об одном из удивительных мест Беларуси. Ну а вам нужно правильный ответ, если вы догадались, о чем идет речь, раньше других отправить нам в Телеграм 29-610-9950. Здесь все просто. Кто окажется раньше других, тому, собственно, этот набор и достанется. Ну что, так, я думаю, что вы уже готовы. Мы открыли наш Телеграм, чтобы принимать ваши сообщения. Саша, поехали.
1: Давай. Сегодня все будет довольно просто. Первая подсказка. В этом городе есть своя аллея звезд. Угу. Вторая, самый известный уроженец этого города – художник. Угу. И последнее. Каждое лето здесь проходит грандиозный музыкальный фестиваль.
0: Угу. Так, все, смотри, что прилетело. Могилев прилетел, Минск прилетел.
1: Фестиваль в Могилеве?
0: Ну, я говорю вот неправильные ответы, которые у нас. А все остальное – это точно попадание в десяточку. И сегодня речь идет про Витебск. Ура! Это я, кстати, ура кричу всем тем, кто отправил правильный ответ. И поздравляем нашего победителя. Сегодня это Екатерина. Катя оказалась первой. Ну что, вам, Катя, достается набор из коллекции «Спадшина» от белорусской сети магазинов «Три цены». «Три цены» – белорусская сеть магазинов товаров для дома, семьи, повседневной жизни. Компания помогает покупателям быстро и выгодно находить все необходимое для ежедневных надо. От практичных вещей до особенных находок, которые приносят радость.
2: Партнер шоу – сеть магазинов «Мегатоп».
3: Твоя осень с «Мегатоп». Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у «Мегатоп». Подробности на сайте «Мегатоп Бай» и у крамах вашего города.
4: Радио «Юнистар».

0: 9:47. У нас впереди гороскоп. Повторим его для тех, кто немножко дезориентирован в пространстве, не знает, что сегодня лучше делать. Лезть на рожон или отсидеться тихонько. Все подробности через 7 минут.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгобрудской от Уральской до Ваниева, а также на Кольцевой от Мазурова до Озерцовского тракта.

0: Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей «Bumper Buy». Запчасти покупай и продавай на «Bumper Buy».
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Саша Козырев, и сегодня вечером расскажу вам, почему обед в одиночестве полезен для здоровья и как снимают стресс офисные клерки в Китае.
2: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
4: Реклама.
5: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
7: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
10: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 мг.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Пробакталор.
12: Носик, ушко,
13: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
14: Для поддержания здоровья лор органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: 9 часов 53 минуты. Итак, наш утренний гороскоп, в конце которого еще и счастливчика дня назовем. Вот овны, сегодня вас одолевают приступы самоедства, самокопания. Вы очень самокритичны сегодня.
1: Тельцы, сегодня у вас в душе проснется активный теоретик. Но не забывайте, что вы можете быть практиком.
0: Близнецы весь день будут держать себя в руках и не реагировать на какие-то досадные недоразумения. Это правильная позиция.
1: Раки, сегодня попытки взвалить на вас любые дела, которые не входят в круг ваших обязанностей, ни к чему хорошему не приведут.
0: А для льва идеальный вариант заняться переустройством своего дома, сделать его еще более уютным.
1: Девы, сегодня все мысли и планы будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, ваша эта идея или нет.
0: Да, весы. День обещает пройти достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся.
1: Скорпионы, сегодня в душе у вас будет бурлить не котел, но как минимум маленький котелочек.
0: А вот стрельцы сегодня захотят бездумно.

0: козерогам будет очень трудно сдерживать свои эмоции и желания.
1: Так, водолеи, сегодня практичность идеально сочетается с расчетливостью.
0: Рыбы, сегодня отличный шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир.
1: Ну, давайте уже обозначим счастливчика этого дня. Сегодня впереди планеты всей оказались девы.
0: Девы, сегодня можете помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно.
1: Угу.

0: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-09.
3: 9:58. Вот мы и уже приблизились к нашему утреннему дайджесту, когда все новости рассказаны, все самое интересное уже обсудили, но очень в это время начинаем переживать. А вдруг вы что-то пропустили? Не дадим вам растеряться, потеряться в информационном потоке. А буквально через 7 минут все самое интересное коротко повторим. Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Зарядная станция.
6: Реклама.
7: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
8: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Минск.

0: 31 20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
3: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
3: Никто не останется без подарков.
1: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Белювелирторг.

Доброе утро. В Беларуси 10.01. С новостями Александр Романов. Реальные денежные доходы белорусов выросли больше, чем на 8% за 7 месяцев этого года. Такие данные приводит Белстат. Зарплата занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов белорусов – 66%. На втором месте – пенсии, пособия и стипендии. Их доля равняется 22%. Доходы от бизнеса занимают почти 7%. В Брестской области до конца года обеспечат жильем почти 1500 многодетных семей, заявили в Брестском облисполкоме. Для нуждающихся уже построили около 70 тысяч квадратов жилья при плане в 30 тысяч. Сейчас власти ликвидируют долгострой и контролируют, чтобы не появлялись новые объекты с превышением сроков строительства, сообщает Белта. В конце сентября белорусов ждет сразу несколько красивых астрономических явлений. Например, Венера 18 числа достигнет пика сияния и будет хорошо видна низко над западным горизонтом. А ближе к концу месяца на небе появится полная луна, которую называют урожайной. При хорошей погоде наблюдать за небесными явлениями можно будет без специалистов.

0: специального оборудования, сообщают Минск Новости. И в завершении компания OpenAI, которая разработала ChatGPT, разрабатывает человекоподобного робота. Его представят в следующем году. Глава компании Сэм Альтман отметил, что роботы, которые похожи на людей, начнут ходить по улицам не раньше, чем через несколько лет. К слову, OpenAI работает также над портативной умной колонкой без экрана. Ее можно будет использовать для управления бытовыми приборами, воспроизведения мультимедиа, ответов на вопросы, реагирования на сообщения и общения с чатом GPT. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Буд-экспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Буд-экспо». Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Диасмин ЛФ».
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: «Диасмин ЛФ». При обострении геморроя – таблетки «Диасмин ЛФ». «Диасмин ЛФ» уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. А в Витебске плюс 22, в Гродно до 24 тепла, в Бресте 26 градусов, а выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Минске сегодня до плюс 23. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля? Коль!
6: Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: Найс Гель.
5: Ой, Найс Плюс зовут его теперь.
7: Найс Гель меняет название на Найс Плюс. Состав без изменений. Найс Плюс содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Найс Плюс для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Доктор Редис, лаборатория Силитов, Хайдрабад, Индия.
8: Найс Плюс помогает. Боль облегчает.

0: 10:08. Наш утренний дайджест. Это время, когда мы коротко повторяем самые интересные новости. Удивительное понятие такое появилось. Кофейный живот называется. Очень мне понравилось, потому что говорят, что вот есть пивной животик, да, есть животик, не знаю, там, булочный бачок есть, да, и как будто бы все понятно откуда. Но кофе тоже, оказывается, очень влияет на нашу фигуру. А с другой стороны, знаешь, вот кофейный животик. Я голосую за то, чтобы был и тогда и золотой животик.
1: И чайный животик.
0: Не, ну чайный животик чай. Напился там очень много с плюшками. Вот тебе чайный животик. А золотой животик — это когда рядом с тобой такой мужчина живет, что
1: погладил.
0: Ты по его золотому животику, главное, по правильному, в правильном направлении, по часовой стрелочке. Погладил, а потом вам, тебе на карточку денежка капнула.
1: Неплохо.
0: Вот такая новость.
1: Мне понравилось, что в Беларуси нашли то, что раньше не было известно науке.
0: О, прикольно, что нашли.
1: Такие специальные грибы, которые растут на деревьях.
0: Класс. Что, там готовить можно, нет?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что все можно готовить, просто не все можно есть.
0: У меня есть такие друзья, которые собирают все грибочки, потом сами проверяют.
1: Готовят и пробуют.
0: Да-да-да, это, конечно, удивительный аттракцион. Но, ребят, вы лучше не дегустируйте, не надо. Давайте по проверенному пути идти.

0: Партнер-шоу компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: Радио «Юнистар». «Юнистар». «Юнистар».

10:13, рубрика «Ставка на хит». Вы выбираете, что звучит в эфире «Юнистар». У нас есть для вас предложение. Одно от меня, второе от Сафронова. Он передал и сказал обязательно донести и настоятельно рекомендовать всем слушателям. Вот давайте с его хита и начнем. Ну, во-первых, это хит такой зажигательный, который рассказывает о жизни музыканта и гастролях. В общем, это как белка в колесе, когда одно и то же, одно и то же, одно и то же. Если для нас с вами это офис, работа, там, школа, уроки, готовка, да, то в жизни музыканта это совсем другое. Дорога в клуб, утреннее пробуждение, новый отель и так далее. В общем, как будто бы тоже такая история белки в колесе, но под другим соусом. Хотите услышать этот хит? Модный, современный, движовый? Пишите Сафронов 29-610-9950. Это номер нашего телеграмма. Меж сегодня совершенно другая история. Вообще, в основе моего хита сегодня лежит такое напутствие отца, который говорит мальчику о важности проживать эту жизнь так, чтобы оставлять след в памяти и не бояться трудностей. Мысль философская, нравится мне очень. Если вы с этим согласны и хотите услышать такой вариант хита на Юнистар, пишите Летова. Немножко времени есть, собираем ваши голоса.

0: 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Саша Козырев, и сегодня вечером расскажу вам, почему обед в одиночестве полезен для здоровья и как снимают стресс офисные клерки в Китае.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
3: Реклама.
4: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
6: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно.
7: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция

0: Трендовую обувку из натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
1: Это была реклама.

0: 10:16. Спасибо за ваши голоса. Мы все собрали, бережно это сделали, подсчитали. И давайте уже узнаем, что же будет звучать в эфире Юнистар. Хит, который принес Сафронов, или «Моя песня». Ну что, на втором месте оказался хит от Сафронова. Это популярный трек DJ Is Your Second Name. И второе место в вашем рейтинге от DJ Сибу. Ну, вот такая история. Белки в колесе, но нам она не близка, да, потому что вот эти клубы, новые отели, все-все, где это, где мы, да? Поэтому спасибо вам огромное за ваши голоса, прилетевшие в мой адрес. А мы сегодня с вами послушаем классный хит. Это песня Avicii, The Nights. Маленький кусочек сейчас. Угу. Хорошо, драйвово, полная версия. Совсем скоро в эфире Юнистар. Мы с вами прощаемся до завтра. Полина Летова, Саша Романов. Пока.
1: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Летовой.

0: Реклама.
1: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно! И это так круто!
3: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиант». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиант» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами.

0: теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
1: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Всем доброе утро, 10:57 в стране, с вами микрофон, а в студии Юнистар, я, меня зовут Саша Козырев, и мы с вами добрались в этом ритме до середины рабочей недели. И знаете, среда на календаре – это повод задуматься, а что нами движет в рабочем процессе? По статистике, кстати, зарплата только на третьем месте. Что для вас на первом? Подумайте. Ну а для вдохновения – хит за хитом. «Вертиго» от Эвелина Рокстона скоро. «Артик Асти» споют под гипнозом. «Touch You Right Now» в начале музыкального часа. Но перед тем, как с группой «Basic Element» начнем очередной музыкальный час, узнаем с вами актуальные новости и прогноз погоды на сегодня.
5: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
6: Реклама.
7: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
8: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
9: Вау!

0: 6 сентября по 7 октября.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
1: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
3: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
1: Это была реклама.
4: Вы слушаете «Юнистар».
5: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Белорусские таможенники за 5 лет пресекли ввоз в страну около 9 тонн наркотиков и психотропов. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. В прошлом году, например, пресекли крупнейшую в истории Беларуси международную поставку партии в 1 300 килограммов опасных веществ. Трансграничные преступные группы при этом с каждым годом совершенствуют способы того, как скрыть товар. Всемирный день без автомобиля отметят в Минске. 22 сентября водители смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Чтобы проехать на автобусе, троллейбусе, трамвае или метро, надо будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт, сообщает ОНТ. К слову, впервые день без автомобиля в Беларуси провели в 2008-м. Тогда за один день удалось предотвратить выброс в атмосферу более 400 тонн загрязняющих веществ. Пересечь границу Беларуси и Литвы станет чуть проще. В стране реконструируют пункт пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. Работы начнутся уже в этом году и завершатся в 2029-м. За это время увеличат количество полос, пропускная способность пункта пропуска увеличится в 3 раза. И по расчетам составит около 6 тысяч автомобилей в сутки, сообщает Белта. И в завершение. Недалеко от Гродно пройдет ночной забег. Он состоится 10-11 октября на одной из баз отдыха. В первый день забег пройдет на 1,5 километров по лесным тропам, а на следующий можно будет пробежать 5, 10 и 20 километров. Для детей подготовить дистанции до 1 километра. Каждый участник получит на финише медаль с изображением Ваукалака, героя белорусского фольклора и страшилок. Подробности есть в сети. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Буд-Экспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Буд-Экспо». Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт продаж в Беларуси. Белджи. Создан быть рядом.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 22, в Гродно до 24 тепла. В Бресте 26 градусов выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Минске сегодня до плюс 23. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
4: Саша Романов, огромное спасибо за новости и прогноз погоды. Ну а мы с вами летим дальше в формате «Хит за хитом» навстречу нашим выходным. И, кстати, Unistar можно слушать в режиме онлайн. Заходим на сайт unistar.by с компьютера, планшета, мобильного телефона, включаем онлайн-трансляцию и наслаждаемся хитами в великолепном качестве. Это Unistar.

0: Avalon Rocks на его Vertigo в эфире Unistar. За этот хит вы можете проголосовать в рамках рейтинга Unistar Top 20. Ну и, кстати, среда за окном. А замечали, как же классно в среду проходят кофе-брейки? Причем по статистике это так и есть, что в среднем в офисе человек пьет в среду на одну чашку кофе больше. Ну а если за это еще и платит фирма, ну... Это же просто удовольствие. Поэтому давайте растягивать это удовольствие на весь день и, конечно, слушать любимый хит за хитом. Ализе в ближайшие минуты.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Увеличение различных частей тела можно тоже вот как-то называть интересно. Не просто там, ну не просто там жирные щеки. Зачем?
3: Так.
2: Вот. Сказать шмелиные щечки. Ну, потому что человечек так любит медик и все сладенькое, что щечки становятся такие, как будто шмель туда укусил.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Стройка, ремонт, уборка.

0: вами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
2: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
4: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.

Все не кошмар. Есть спрей назальный. Назакар. Назакар. Назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет спрей Назакар, Назакар Мента и Назакар Экстра увлажняющий. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Период беременности или грудного вскармливания не следует превышать дозировку. Продолжительность курса 5-7 дней. Производитель Фармакар ПЛС. Палестина.

Яркий и эмоциональный хит от Pink в эфире Unistar. Ну а знаете, что среда — это тот самый день, когда наши рабочие чаты станут гораздо суровее. Ну смотрите, вот про формат общения такое есть наблюдение, что в понедельник все пишут обычно радостные. Привет, в пятницу там хороших выходных желают. А в среду в рабочих чатах наступает молчание. Сообщения летят вот только по делу, без какого-то обрамления. Даже то самое доброе утро исчезает. Это, кстати, не охлаждение, это экономия. К среде у нас кончились светские разговоры, и осталась только рабочая часть. И, кстати, именно в такие дни приятнее всего получить просто спасибо. Оно звучит чуть более лично. Поэтому не скупитесь на спасибо, хотя бы просто в рабочих чатах. Ну а мы же наполняем этот рабочий процесс классной музыкой. Music Sound в эфире Unistar.

0: Но перед тем, как мы продолжим слушать хит за хитом, отправимся расследовать очередное звериное дело.
1: Для детей старше 16 лет. Звериное дело на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор в Республике Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Сегодня слушается дело о собаке по кличке Фаня. Он любит устраивать погоню за собственным хвостом и наводит ужас на своих хозяев, когда начинает метаться по всей квартире. Почему он так делает, расскажет звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач.
5: Если Фаня делает так изредка, скорее всего, это обычная игра, которую можно легко остановить, переключив его на любимую игрушку. Попробуйте проанализировать, какие именно моменты собака начинает кружиться. Часто это происходит из-за банального перевозбуждения перед прогулкой. Или наоборот, от скуки, когда псу некуда девать накопившуюся энергию. А еще он может просто привлекать внимание хозяев таким способом. Но если погоня становится навязчивой, а пес рычит на хвост и наносит себе травму, пора бить тревогу. Это может быть симптомом неврологического расстройства ОКР, сильного стресса, зуда из-за забитых параноидальных желез или даже боли в позвоночнике. Чтобы точно во всем разобраться, покажите собаку врачу.
4: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
1: Звериное дело.
6: Реклама.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
8: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
9: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
10: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
11: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
13: Партнер — препарат «Нанолар».
14: Аргентокия «Нанолар» представляет... Простыло горло? Вот удар.
15: Аргентокия Нанолар.
14: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

Наша среда звучит в формате «Хит за хитом». Привет, это Юнистар, меня зовут Саша Кузырев, и мы с вами на экваторе. Да, свежесть понедельника ушла, пятничная радость еще не видна. Ну а подъем самый крутой именно здесь, в среду. Отсюда и странное ощущение. Ничего плохого не происходит, но идешь как-то тяжело. Это не лень, это самая высокая точка рабочей недели. Дальше только вниз, и это хорошая новость. Поэтому ускоряемся и слушаем «Хит за хитом». «Miles Away» от «Offenbach».

0: гаджеты.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать

0: сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной ВОК-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
5: «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

0: Добрый день, Беларуси. 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. Беларусь и США согласовали промежуточный договор. Об этом заявил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул после вчерашних переговоров с Александром Лукашенко, сообщает Белта. Соединенные Штаты Америки снимут санкции с лакокраски и Беллесбумпрома. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Как будет работать Академия интеллектуальных технологий, рассказал министр образования Андрей Иванец в эфире Первого информационного. Это учебное заведение будет состоять из трех высших школ – естественных наук, промышленных и цифровых технологий. Подготовку специалистов начнут уже в сентябре следующего года. Отбирать студентов будут с помощью нескольких этапов, но без централизованного экзамена и тестирования. Чтобы поступить в Академию, нужно будет защитить проект и сдать внутреннее испытание. Сразу несколько красивых астрономических явлений ждет белорусов во второй половине сентября. Например, Венера 18 числа достигнет пика сияния и будет хорошо видна низко над западным горизонтом. А ближе к концу месяца на небе появится полная луна, которую называют урожайной. При хорошей погоде наблюдать за небесными явлениями можно будет без специального оборудования, сообщает Минск Новости. И в завершении выпуска «Подъем по лестнице продлевает жизнь». Сколько это в пролетах, посчитали британские ученые. Они проанализировали результаты 14-летних наблюдений за людьми от 35 до 85 лет. Выяснилось, что люди, которые каждый день ходят пешком по лестнице, на 39% реже умирают от проблем с сердцем и на 24% от любых других причин, чем те, кто пользуется лифтом. Наибольшую пользу принесет преодоление 6 пролетов в день. Это 3 этажа. Причем, чем больше пролетов, тем больше польза для здоровья. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 49 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
0: По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. В Бресте теплее всего до плюс 26. В Гомеле, Могилеве и Гродно 21-23 тепла, в Витебске плюс 20-22 и в Минске днем до 23 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля?
6: Коль! Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: «Найс Гель».
5: Ой, «Найс Плюс» зовут его теперь.
7: «Найс Гель» меняет название на «Найс Плюс». Состав без изменений. «Найс Плюс» содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс!
4: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней.

0: Без консультации врача. Найс Плюс для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой и умеренной степени тяжести. Производитель доктор Райдис Лабораторис Лимитед. Хайдрабад, Индия.
1: Найс Плюс помогает. Боль облегчает.
2: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в эфире Юнистар. И впереди нас ждет хит от Леди Гага «Алехандро». Делайте громче. Это Юнистар. Хит за хитом. Весь день в наших динамиках.

0: Miles Away от Offenbach в нашем плейлисте. Это Юнистар, за окном среда. И знаете, среда — это вот такой самый недооцененный день. Все привыкли думать, что все начинается обычно в пятницу. Пятница — это про то, что мы готовы знакомиться. Среда — про то, что мы готовы вот быть самими собой. Потому что в пятницу все нарядные, веселые, чуть на взводе, слегка не настоящие. А вот в среду мы, как говорится, в чем пришли, в том и сидим. Устали? Не выспались? Да, возможно. Да, возможно, уже пьем третью кружку кофе. И вот в этом состоянии без прикрас мы, оказывается, самые продуктивные. Поэтому пускай среда действительно для вас запомнится. Ну а совсем скоро мы с вами еще и сыграем в нашем эфире. Я знаю пароль. Так называется игра, которая стартует в середине этого часа. Чтобы принять участие, вам нужно отправить к нам в Telegram 610-9950. Это номер в Телеграме. Всего лишь одну фразу. Я знаю пароль. Если готовы сыграть с нами, если готовы испытать себя, попробовать ответить на вопросы, напишите прямо сейчас в наш Telegram 610-9950. Подарок достанется победителю. Ну а пока что Matafix Big City Life.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Так, давайте же определимся с счастливчиком сегодняшнего дня. А это, между прочим, девы.
3: Девы?
2: Да.
3: Да?
2: Ну
3: а почему девы?
2: Ну ты ж рассказывал про
3: дев. У дев всегда все хорошо, потому что это девы, все любят дев.
2: Отлично, для вас денек, пользуйтесь.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Сыр «Сулугуни Люкс» 14 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Кофе в зернах «Сорса Бразилиан Бленд» 69 рублей 99 копеек за 1 килограмм. «Маяк». Цены, которые радуют. Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: дорогих материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
1: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
2: Твоя девушка злится? Спасет пицца-лисица!
3: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
6: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
1: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
7: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартем». Кава молотая «Лавацца Крыма» 22,99 за 250 грамм. «Мартем» — это

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: В эфире Юнистар стартует наша игра «Я знаю пароль». В рамках этой игры участнику предстоит подобрать пароль из правильных ответов к нашему сейфу, и лишь тогда он сможет забрать подарок. А сегодня наш сейф трещит по швам, потому что туда мы спрятали огромный набор полосатых семечек солью от бренда «Мартин». Но сможет ли его забрать Нина или нет, мы сейчас и узнаем. Нина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Нина, ну рассказывайте. Рабочая неделя уже на экваторе. Как она для вас стартовала? Как продвигается? Как вообще ваша осень?
2: Ну, судя по тому, какая погода, хорошая осень, дождливая.
1: Хорошая. Ну, а вы эту осень как? Наблюдаете из окна в офисе или
2: из
1: все-таки...
2: окна.
1: А я думал, удалось как-то насладиться осенними пейзажами, погулять по парку. В общем, Нина, желаю вам, пускай осень действительно будет яркой для вас, красивой. Ну, а вот сможете ли вы сегодня выиграть, мы узнаем совсем скоро. Напомню, что вам предстоит выбрать одну из трех категорий. В этой категории я задам ровно три вопроса. У каждого вопроса есть три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. И вот, отвечая на вопросы, вы подбираете пароль из трех цифр. Итак, Нина, ну вот есть у вас какие-то фавориты, категория, которая вам кажется прям, вы в ней сильны на 150%?
2: Ну, может быть, литература, но не спорт, география, это точно.
1: Слушайте, Нина, ну вам, наверное, на битву экстрасенсов, потому что сегодня у нас категории.
0: География. Спорт.
1: И...
0: одежда.
1: География, спорт и одежда. Три категории. Ну, судя по всему, если вы выбрали, что спорт, говорите, не очень, география тоже. Может быть, одежда?
2: Ну, давайте.
1: Ну, вы шопоголик.
2: Одежда. Как... ну, наверное, как девочка, да.
1: Когда в последний раз в магазин ходили за покупками? Не за продуктами именно, а вот так, по магазину пробежаться.
2: А я больше по масс-маркетам.
1: Это правильно. Ну что ж, тогда поехали, Нина. Желаю вам удачи.
2: Ну, давайте.
1: Смотрите, как у белорусов называется традиционный комплекс народной одежды. Комплекс народной одежды. Вариант номер один – бой. Вариант номер два – строй. Вариант номер три – батарея.

0: Первый какой был?
1: Смотрите, первый бой, второе строй, третий батарея. Напомню, комплекс народной одежды у белорусов.
0: Белорусов.
1: Ну, как белорусский, давайте. Я понимаю, что вам сейчас немножечко стыдно, что сразу не пришел вариант в голову. Итак, 1, 2 или 3. Что подсказывает интуиция?
0: 1.
1: Принято. Идем дальше к следующему вопросу. Напомню, что категория у нас одежда. Что такое канотье? Вариант номер 1. Соломенная шляпа. Вариант номер 2. Шелковый шарф. Вариант номер 3. Короткий полушубок. Вот что бы вы себе хотели прикупить?
0: Второй вариант.
1: Вы считаете, что канотье – это шелковый шарф, верно?
0: Да.
1: Вариант номер 2. Зафиксировали, идем дальше. Как называется тяжелая и длинная шуба, шитая мехом внутрь и наружу одновременно? Вариант номер 1 – доха. Вариант номер 2 – сноха. Вариант номер 3 – требуха.
0: Первый вариант.
1: Вы считаете, что вариант номер 1. Как вы думаете, Нина, смогли ли хоть раз, как в биатлоне, выстрелить и закрыть мишень?
0: Если только один.
1: Ну, я, во-первых, давайте узнаем, смогли ли вы сегодня открыть наш сейф или нет. Отправляемся. И одну секунду. Напомню, что на первый вопрос вы ответили «бой», на второй, что канотье – это шелковый шарф, а на третий вопрос вы считаете, что это «доха».
2: Пароль подобран неверно.
1: Да, Нина, увы, увы. А знаете почему? Смотрите, ну, у белорусов традиционный комплекс народной одежды называется «строй», а канотье – это соломенная шляпа. Ну, а в третьем вопросе вы действительно угадали, это было «доха». Поэтому, к сожалению, сегодня не удалось получить подарок, но вы не расстраивайтесь, мы обязательно с вами устроим реванш. Огромное спасибо за нашу игру. Ну, а победитель, но уже не сегодня, завтра получит подарок – набор отборных полосатых семечек солью от бренда «Мартин». Купите от 2 упаковок семечек «Мартин» в одном чеке, зарегистрируйте чеки на сайте «Семечки Бай» и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры «Нащелкай на призы». Срок с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-45.
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
0: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250.

0: Машина на парковке? А дети на площадке?
1: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
2: Видеоконтроль от Белтелеком. Ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
8: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
9: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек.
10: Рекламная акция «Прилипала мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

Магнетик от Баузы в эфире Нестархи, который обладает не только определенным шармом атмосферы, но и вот этим магнетическим притяжением. И надеюсь, у Баузы получится привлечь, примагнитить ваши голоса. Он всего лишь на 5-й строчке в рейтинге Юнистар ТОП-20, но напомню, что вы сами выбираете своих любимчиков. Сами выбираете те хиты, которые хотите слышать чаще в своем плейлисте этой осенью. Заходите на сайт unistar.by, голосуйте в разделе Юнистар ТОП-20 за своих фаворитов. Ну а в пятницу в 17:00 подведем итоги недели.

0: Что касается наших ближайших планов, в эфире нас ждет хит от Алекса Уоррена. Группа «Моя Мишель». А ветер действительно поменяется, и уже завтра синоптики обещают дожди по всей стране, но об этом завтра. Сегодня «Стромае Тосле Мэме». Актуальные новости и прогноз погоды в ближайшие минуты.
1: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены».

0: Станция на Юнистар.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
5: Запчасти покупай и продавай на «Бампер-бай». 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.

0: Низким ценам и бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет, Шарм-эль-Шейх и Хургада.
1: Никто не останется без подарков.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Добрый день, Беларуси. 13 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Беларусь и США достигли большого прогресса во время вчерашних переговоров в Минске. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Джон Коул. Стороны обсудили вопросы как международной, так и двухсторонней повестки и согласовали промежуточный договор. Соединенные Штаты Америки снимут санкции с лакокраски и белый лес Бумпрома. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Согласно результатам масштабного комплексного социологического исследования, 87,5% белорусов доверяют президенту. Об этом сообщает Белта. Также респондентам задавали вопрос, как они оценивали деятельность президента. По вопросу обеспечения безопасности внутри страны, 90% считают эту работу успешной. Деятельность по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки как успешную оценивают тоже 90%. Белавия объявила о скидках на все регулярные рейсы. В пресс-службе

Голливуде. Об этом пишет Variety. Роман выйдет перед премьерой нового фильма, который будет продолжением оригинальной истории. Книга будет называться «Приключения Клиффа Бута». Она полностью повторит сюжет нового фильма, премьера которого назначена на 25 ноября. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 49 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор и честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо». Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем переменная облачность и без осадков. В Бресте теплее всего, да, плюс.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Ой, купим квартиру, будем жить с тобой вместе в центре города, просыпаться по утрам, готовить друг другу завтрак, дарить цветы, ходить на пешие прогулки.

0: сидящим голодным котом, вот, и орущими тремя детьми.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе.

0: К6. Телефон 44-733-77-33. 18+. Остался всего один рекламный ролик.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер – препарат Пробактолор.
3: Носик, ушко,
4: горло, ротик. Для поддержки – пробиотик.
5: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослый.

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
1: Каждый вечер, когда мы садимся делать с ребенком домашку

0: Все-таки мы первым делом открываем черновик. Зачем?
1: Нам кажется, чтобы просто не испортить чистовую тетрадь. Но психологи доказали, этот простой листок отключает в нашем мозге страх ошибиться. Когда школьник или взрослый пишет на чистом красивом бланке, он слишком сильно отвлекается на аккуратность. Это мешает сосредоточиться и немного мешает логике. Но стоит взять обычный черновик, мысли текут свободнее и сложные задачи решаются в два раза быстрее. И вот интересный факт. Исследования показывают, что привычка делать наброски на бумаге заметно повышает продуктивность взрослых на работе. Запись рабочих идей или планирование семейного бюджета на обычном клочке бумаги снимает лишний стресс и помогает быстрее навести порядок в мыслях. И это надо знать на Unistar, программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
2: Надо знать. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Саша Козырев, и сегодня вечером расскажу вам, почему обед в одиночестве полезен для здоровья и как снимают стресс офисные клерки в Китае.
2: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
4: Наконец-то шоу. Реклама.

0: 27 октября.
1: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
4: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
5: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
8: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
9: Это была реклама, а дальше мировой хит.
10: Партнер на закар.
11: Что ты сморкаешься, как дятел?
12: Все мне уши излохматил.
11: Если хочешь облегчение, спрей на закар про увлажнение.
13: На закар про увлажнение. Если насморк беспокоит, на закар.

И носовое дыхание содержит оксиметазолин для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с риском, вкладышами и проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармака», Беларусь.

0: Sunshine, Moving to the Sun, золотой хит эфира Енистар, которому в минувшие выходные вы помогли вернуться на первое место нашего радиочарта Енистар ТОП 20. Да, друзья, это Хюгель, это Email Angel и Ultronate, и под музыку чемпионов. Я Вадим Савин, возвращаюсь к вам. Привет-привет! Как дела у лучших слушателей на свете? Как вы сегодня? Я желаю вам удачи в делах и счастья в личной жизни. Ну и дальше вместе давайте слушать отличную музыку в ближайшие 3 часа. Ну и совсем уж скоро Джеймс Блант, и только для вас. You're beautiful от него. От Полины Гагариной кое-что очень бодрящее, жизнеутверждающее. Это на финале рабочего дня, до которого остается все меньше и меньше времени, правда? Ну и уже через 5 минут Мистер Maroon 5. Музыка любви, как мы с вами любим, это This Love. Прямо по курсу. И дальше только хит за хитом.
1: Реклама. Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
3: Стомика.
4: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей.

0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: гаджеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
5: «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

Добрый день, Беларуси. 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Беларусь и США достигли большого прогресса во время вчерашних переговоров в Минске. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Джон Коул. Стороны обсудили вопросы как международной, так и двухсторонней повестки и согласовали промежуточный договор. Соединенные Штаты снимут санкции с лакокраски и Беллесбумпрома. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Считают ли белорусы себя счастливыми людьми, рассказал директор Института социологии Национальной академии наук Николай Маслевец. Он презентовал результаты республиканского социологического исследования, сообщает Белта. Вопрос звучал так. В жизни бывает всякое, и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет? Из числа опрошенных почти 90% ответили «да», и 10% сказали «нет». Заменит ли искусственный интеллект белорусов, рассказали в Нацбанке. Специалисты говорят, что нейросети не смогут полностью заменить человека, зато помогут в выполнении рутинных или опасных задач. В первую очередь ИИ-помощников будут использовать медики, ученые, инженеры, аграрии, технологи и чиновники. Так, например, ИИ-технологии будут активно внедрять в медицине для быстрой постановки диагнозов и создания централизованной цифровой системы, пишет Белта. И в завершении выпуска. В Минске расцвели каштаны. Ученые нашли научное объяснение этому феномену.

0: приводит к сбою жизненных циклов. К слову, это не первый случай, когда весенние и летние растения цветут в Беларуси осенью. В последнее время это происходит довольно часто. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 49 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт продаж в Беларуси. Белджи создан быть рядом.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гродно, а в Бресте их обещают утром. Там будет до плюс 14. В остальных городах без осадков. В Гомеле, Могилеве и Витебске 9-11 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего плюс 24-26, в остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно 16-18 тепла, в Могилеве плюс 22-24,

0: препарат «Магнилек».
1: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
2: Вы слушаете «Енистар», я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю многообещающего и денежного дня. На часах 14.04 самое время слушать много музыки, хит за хитом и прямо по курсу на «Енистар» Адам Левин, Maroon 5, это «This Love».

0: Криштиану Роналду. Какие люди в эфире Енистар, да? И Шакира с Бернабоем. Подробнее о них. Точно. Ну и, кстати, и в Бразилии, и в Уругвае, и в Аргентине, и в Колумбии, и в Испании, и Мексике, и в Корее, и во всех остальных странах, о которых они пели, можно слушать Юнистар. Представляете, всюду, где есть интернет. Либо на сайте unistar.by в отличном качестве, либо скачивайте в ваш смартфон или планшет наше бесплатное мобильное приложение из Google Play или App Store и слушайте хит за хитом, где бы вы ни находились. Ну и, кстати, вместе через пару минут слушаем Джеймса Бланта. От него You're Beautiful, от меня, Вадим Савина, большой привет. До 17 я искренне и полностью ваш сегодня.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.

0: бац, кто-то взял и другой реализовал. Так вот, не давай другому такой шанс, реализуй сам.
1: В этом смысле мне очень нравится мой товарищ Василий Юрьевич. Знаешь, как вот я наблюдал пару раз, по комнате может ходить, потом вот так резко остановился и говорит:

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
0: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом.

0: стоматологии Столника. 7-7-3-4. Улыбайтесь, люди, шире. Информация на стрекомный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
1: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440. Круглосуточно.
2: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер препарат Нанолар.
7: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло. Вот удар.
8: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: З 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Кава молотая «Ламацца Крыма» 22,99 за 250 грамм. «Мартин»

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Партнер программы «Оршанский мясоконсервный комбинат».
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре «Оршанского мясоконсервного комбината» в стеклянных баночках.
4: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне «The Cure» – «Friday, I'm in love», что значит «Пятница, я влюблен».

0: понедельник можно держаться за голову. Во вторник и среду оставаться в постели. В четверг пялиться на стены. А в пятницу я влюблен. Friday, I'm in love. Это самый успешный и радостный поп-хит британской рок-группы The Cure. До этого парни славились мрачным и депрессивным готик-роком. Идея мелодии и текста пришла к лидеру группы в пятницу вечером. Он наблюдал за настроением людей в пабе и решил написать наивную, светлую вещь. Таким же вышел и клип. Его на самой главной видеоплатформе мира посмотрели более 161 миллиона раз. Ролик показывает участников группы на сцене перед нарисованными декорациями. Картонные облака, солнце и луна там тоже есть. Музыканты дурачатся, меняют костюмы, используют нелепые реквизиты и откровенно веселятся.
1: Я никогда не был большим поклонником The Cure, но теперь, когда я забираю своих дочек со школы по пятницам, они всегда просят поставить именно эту песню.
0: Поделился своей чудесной традицией один пользователь.
1: Мне 50 лет, и каждый раз, когда я слышу эту песню, я чувствую маленькую молодость внутри себя, которая говорит мне, как сильно я скучаю по ней.
0: Признался другой.
1: Мой учитель английского ставил эту песню, чтобы научить нас дням недели. С тех пор она стала одной из моих самых любимых. Вспомнил третий.
0: Ну а мы слушаем прямо сейчас The Cure, Friday, I'm in love.

0: Нынешний не стар, а классная музыка, правда, побольше бы такой. Верно, ну что ж, о пятнице. Замечательная песня, кто-то среду называет маленькой пятницей, кто-то четверг. Главное, чтобы нам с вами нравилось, главное, чтобы нас с вами устраивало. Новый выпуск программы «Хитовый комментарий» послушаем завтра на Юнистар в это же время. А если бы у вас была возможность отправиться куда угодно, куда бы вы отправились? И почему? А поделитесь с нами вашими впечатлениями и вашими мыслями по этому поводу. Заглядывайте в телеграм-канал «Юнистар» и поделимся классными впечатлениями. Присоединяйтесь к нам, ссылочки на наши соцсети и на телеграм-канал «Юнистар» ищите на сайте unistar.by. Ну и теперь к музыке среды Tame Impala и Janis Blackpink на подходе. А Дракула, ну так сказочно говоря, на подлете, да? Как и драконы, они же Imagine Dragons. А от них Bones прямо по курсу. И уже через пару минут слушаем горячих финских парней группы The Rasmus. Ну и, конечно, радио Классика. In the Shadows, верно? От меня, Вадима Савина, большой привет. Оставайтесь с нами. Отличного дня.
1: Реклама.
2: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
6: Дорогая, купил путевки в Египет.
7: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
6: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
7: Никто не останется без подарков.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
8: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
5: Партнер — спрей для носа «Аргентокея Ньюсепт».
10: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей «Аргентокея Ньюсепт» с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. «Аргентокея Ньюсепт» для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП».

0: и Clarkson. Because of You будем слушать в ближайшие полчаса хитов. Ну а еще Бурито. Раньше остальных Кеймаро. Он же Камахо. Let's go от него через 5 минут. И дальше очень много ваших любимых хитов, чтобы работалось, училось и отдыхалось вам с нами в удовольствие.
1: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9.40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
2: Реклама.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джиакино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатом. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
5: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
6: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
8: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Добрый день, Беларуси. 15:01. Меня зовут Леся Никитина. Согласно результатам масштабного комплексного социологического исследования, 87,5% белорусов доверяют президенту. Об этом сообщает Белта. Также респондентам задавали вопрос, как они оценивают деятельность президента. По вопросам обеспечения безопасности внутри страны 90% считают эту работу успешной. Деятельность по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки как успешную оценивают тоже 90%. Каменный лог на белорусско-литовской границе ждет масштабная реконструкция. Начать работы планируют в октябре. При этом закрывать пункт пропуска на время работ не планируют. Реконструкцию будут проводить поэтапно, без остановки движения транспорта. Об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. После обновления пропускная способность пункта должна вырасти примерно в 3 раза. Ожидается, что через каменный лог смогут проходить до 6000 машин в сутки. Всемирный день без автомобиля отметят в Минске. В следующий вторник, 22 сентября, водители смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Чтобы проехать на автобусе, троллейбусе, трамвае или метро, надо будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт, сообщает ОНТ. К слову, впервые день без автомобиля в Беларуси провели в 2008 году. Тогда за один день удалось предотвратить выброс в атмосферу больше 400 тонн загрязняющих веществ. И в завершение выпуска. Сингапур начал платить жителям за чтение книг по 15 минут в день. Таким необычным способом в стране решили бороться с бесконечным листанием лент в социальных сетях. Как сообщает РИА Новости, учитывается только одна 15-минутная сессия в сутки. За нее платят 20 виртуальных монет. Читать можно где угодно – в автобусе, во время обеда или перед сном. Власти Сингапура рассчитывают, что программа поможет жителям дольше удерживать внимание, развивать

0: критическое мышление и воображение. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 49 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой.
5: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гродно, а в Бресте утром там будет до плюс 14. В остальных городах без осадков. В Гомеле, Могилеве и Витебске 9-11 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего плюс 24-26. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно 16-18 тепла, в Могилеве обещают плюс 22-24, в Витебске до 21 тепла и в Минске завтра днем плюс 17-19 и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат Nice Plus от Dr. Redis.
6: Коль, обувайся, идем домой.
7: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
6: Что с тобой, Коля? Коль!
7: Сустав, спина, ой, снова боль.
6: Что же делать?
7: Nice Gel.
6: Ой, Nice Plus зовут его теперь.
8: Nice Gel меняет название на Nice Plus. Состав без изменений. Nice Plus содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
7: Вот это плюс.
5: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Nice Plus для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Dr. Redis Laboratories Limited, Хайдарабад, Индия.
9: Nice Plus помогает. Боль облегчает.
10: Вы слушаете Енистар, я Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю вкусного, ароматного чайно-кофейного дня. Ну, с обязательно какой-нибудь вкусняшкой. Замечательной. На часах 15.06. Самое время слушать хит за хитом, как мы с вами любим. И дальше на Енистар Кейма с хитом Let's Go.

0: Это Slay T Dance 15.21 на Енистар. И если в течение дня вас заинтересует хит из нашего эфира, есть несколько способов узнать, что играло на Енистар. Либо на нашем сайте unistar.by, либо прямо в вашем смартфоне. Подсмотрите ответ на этот вопрос, скачивайте бесплатное мобильное приложение Енистар из Google Play или App Store и узнавайте не только, что играло, но и что будет играть в отличном качестве. А будет Келли Кларксон и Because of You через пару минут.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: В шкафу забыл пакет с мокрыми плавками, понимаешь? А через неделю обнаруживаешь. Вот это открытие, да? Или муж, например. Муж, которого оставили на диване в пятницу вечером, а вспомнили о нем только в воскресенье к обеду, понимаешь? Знаешь, как называется этот неизвестный организм? Диванная анемона. Она, кстати, в Красную книгу внесена, поэтому беречь надо.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
1: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Дорогая, купил путевки в Египет.
5: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
4: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
5: Никто не останется без подарков. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
3: Остался всего один рекламный ролик.
6: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер магазины «Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
8: «Прилипал» здесь собирай.
9: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Это Gossip, 15.36 на Инистар. Как вам наша музыка сегодня? Том Морелло и группа Måneskin только что в нашем эфире. Ну и пока поклонники Дамьяна Давида и группы Måneskin считают дни, недели, месяцы до того момента, как любимая команда воссоединится в золотом составе и выпустит что-нибудь новенькое, свежее, хитовое, мы с вами официально перешагнули очень важную черту. Это середина рабочей недели. Выходные к нам с вами все ближе. Я, Вадим Савин, вас с этим от души поздравляю. Поэтому пусть не будет повода для грусти. И грустные девушки будут только вот в этой песне. Sad Girls. Биби Рекс и Дэвид Гетта скоро поднимут вам настроение. Чуть раньше Филатов, Керос и Deepest Blue. От них Give It Away. А от Pink и Nate Рюса красота хитовая. А это Just Give Me a Reason. Здесь на Инистар через 5 минут.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Бывало ли такое? Вам нужно вставать на работу в 7 утра, но вы открываете глаза сами в 6.59 ровно за одну минуту до звонка.
2: Нам кажется, что это просто везение, но на самом деле наше тело – это умнейший биологический компьютер. Школьники на уроках биологии проходят тему циркадных ритмов и знают, что за наше пробуждение отвечает особый внутренний таймер. Если вы ложитесь и встаете примерно в одно и то же время, мозг четко запоминает этот график. Примерно за час до подъема он начинает плавно повышать температуру тела и выделять гормоны бодрости. Организм делает это специально, чтобы уберечь нас от стресса из-за резкого и громкого звука будильника. И вот интересный факт. Наши внутренние часы работают настолько точно, что легко подстраиваются под смену сезонов за окном. Именно поэтому весной и летом просыпаться за минуту до сигнала гораздо легче, чем хмурой и темной осенью. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
4: Реклама.
5: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
6: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
8: Вечер музыки и поэзии. Созвучие.

0: музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Пробакталор.
4: Носик, ушко,
5: горло, ротик.
6: Для поддержки пробиотик.
7: Для поддержания здоровья лор органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП. Великобритания.

0: 12 место нашего хит-парада Sad Girls, Bibi Rexha и Дэвид Гетта за час до нашего вечернего наконец-то шоу «Здесь на места». Рад меня, Вадим Савина, новая порция хитов. Ждем One Republic, I'll be counting stars. Ждем Анну Асти. И раньше остальных большая компания Като, диджей Хосе и Джонни «Turn the lights off». Итак, классные хиты готовы, скоро новости и прогноз погоды на завтра. Обязательно оставайтесь с нами, узнаем все подробности и будем слушать хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра я расскажу, почему отзывчивость вредит человеку, а еще, что можно делать с яблоками, если их очень много. Нестандартный.
1: Работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года. Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
5: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от «Суши Хаус». Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
6: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
9: 21 век бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
10: 21 век бай для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
11: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
12: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
13: «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

Добрый день, Беларуси, 16 часов. Меня зовут Леся Никитина. Согласно результатам масштабного комплексного социологического исследования, в стране растет доверие к Всебелорусскому народному собранию. На вопрос об этом положительно ответили 70% респондентов, сообщает Белта. Такое же количество белорусов ответило положительно и по поводу доверия национальному собранию. На еще один вопрос, доверяете ли вы правительству, положительно ответили почти 75% белорусов. Беларусь готова к отопительному сезону более чем на 90%. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. До начала холодов специалистам осталось проверить вентиляцию в оставшихся квартирах и зарегистрировать документы на объектах теплоснабжения. По графику все основные мероприятия должны быть закрыты до 20 сентября, а итоговая регистрация паспортов готовности продлится до конца этого месяца. Танцевальный флешмоб, посвященный Дню народного единства, прошел сегодня на железнодорожном вокзале Минска. Об этом сообщает Билта. Его участниками стали больше 80 человек, среди которых были воспитанники детской железной дороги, а также ветераны и работники БелЖД. Напомню, День народного единства будут отмечать в Беларуси завтра. И в завершении выпуска, как часто будут выходить сезоны Гарри Поттера, рассказали в HBO. Выпускать новые части сериала каждый год у телесети не получится из-за масштабов производства. При этом перерыв между сезонами не составит 2 года. Идея сериала заключается в том, чтобы показать более детальную версию истории Джоан Роулинг. Премьера первого сезона Гарри Поттера намечена на 25 декабря. К слову, уже идет подготовка и к съемкам второй части. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 48 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурса

0: Рекламных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор и честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо». Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт продаж в Беларуси. Белджи создан быть рядом.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гродно, а в Бресте утром. Там будет до плюс 14. В остальных городах без осадков.

0: без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего, плюс 24-26. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно 16-18 тепла обещают. В Могилеве плюс 22-24. В Витебске до 21 тепла. И в Минске завтра днем плюс 17-19 и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
3: 16.05, через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу, ну а до него с вами буду я, Вадим Савин. Вместе успеем послушать много музыки, хит за хитом, и прямо по курсу на Инистар «Turn the lights off». Это Като, диджей Хосе и Джон.

0: Hate to Exist. 16-18 на Инистаре. Это обаяшка Кристина Марсола. Она же Экстин. Она же Брокс Экстин. И, кстати, у нее обалденные и очень-очень уютные, очень приятные социальные сети. Вот если поглядеть ее ТикТок или Инстаграм. Ну и, к слову, о социальных сетях. Обо всем, что вот в эти самые минуты происходит за эфиром Юнистар, читайте и смотрите в наших социальных сетях, в Инстаграме, ТикТоке и в Телеграм-канале Юнистар. Там мы периодически разыгрываем подарки, все как вы любите. Там мы шутим, рассказываем про ваших кумиров и ваши любимые хиты, ну а также делимся идеями, как и где отлично отдохнуть после работы. А это очень важно и нам с вами, и нашим детям, и нашим родителям в особенности тоже. Всей семьей отдохнуть в выходные, ну это же святое. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ссылочки вы найдете на сайте unistar.by. Ну а теперь к эфиру и дальше в эту среду. Через пару минут на Unistar One Republic и Counting Stars.
1: Сегодня утром на Unistar было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Вопрос сегодня вот такой. Почему сосед мой срывает объявление с информационной доски подъезда? Не успели они там еще и побыть немножечко.
3: А как иначе собрать макулатуру в школу?
2: Кстати, да.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.

0: нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
6: Это была реклама, а дальше мировой хит.
7: Партнер на закар.
8: Ой, нос потек. Беда, ребята.
3: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: Ну, что я вам скажу, друзья, львиная доля рабочего времени сегодня в среду уже позади. Если вам работать до 5, вы наверняка уже на низком старте, правда? Ну, а если до 6 вам предстоит поработать, в любом случае нуждаетесь вы в порции бодрости музыкальной, чтобы доделать быстренько все дела, соответственно, но и успешно, и продуктивно. В общем, для всех. Далее, до нашего, наконец-то, шоу Fast Boy, новинка Music Sounds. Будет весело, будет задорно, будет позитивно. Ну а еще сам The Weeknd и Blinding Lights. Мощными хитами поднимем вам настроение. И Evanescence не забудем. От них Bring Me To Life здесь ныне старт через 5 минут. А от меня, Вадим Завина, вам спасибо за компанию. Вернусь к вам завтра. В четверг продолжим слушать хит за хитом. Ну а сегодня удачного и приятного вечера.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Каждый вечер, когда мы садимся делать с ребенком домашку по математике, мы первым делом открываем черновик. Зачем?
2: Нам кажется, чтобы просто не испортить чистовую тетрадь. Но психологи доказали, этот простой листок отключает в нашем мозге страх ошибиться. Когда школьник или взрослый пишет на чистом красивом бланке, он слишком сильно отвлекается на аккуратность. Это мешает сосредоточиться и немного мешает логике. Но стоит взять обычный черновик, мысли текут свободнее и сложные задачи решаются в два раза быстрее. И вот интересный факт. Исследования показывают, что привычка делать наброски на бумаге заметно повышает продуктивность взрослых на работе. Запись рабочих идей или планирование семейного бюджета на обычном клочке бумаги снимает лишний стресс и помогает быстрее навести порядок в мыслях. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
4: Реклама. Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
5: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты, а это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядите.

0: с витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
1: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины Кордиан – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. Кордиан – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.

0: Атлант по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь Атлант объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник Атлант объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина Атлант с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Нанолар.
4: Аргентокиа Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
5: Аргентокиа Нанолар.
4: Аргентокиа Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиа Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

0: партнер шоу «Спрей для горла Пеларго».
1: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
2: Ой, что с тобой?
1: Простудилась.
2: Что случилось?
1: Горло у меня болит, и щекочет, и першит.
3: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.

0: Наконец-то шоу стартует в эфире «Не стар». С вами Саша Козырев. Этот вечер проведем в одной компании. Буду делиться с вами полезной информацией, в том числе узнаем, что там происходит в мире моторов, разыграем кучу классных подарков и послушаем много классной музыки. Все впереди, поэтому делайте громче, устраивайтесь поудобнее. Возможно, уже за рулем вашего автомобиля. «Magnetic» от Баузы скоро в динамиках. Мод напомнит нам всем, что случайности не случайны. Поэтому, если сегодняшний вечер вы проводите в компании «Наконец-то шоу», это не случайно. Послушаем Аврил Лавин. Под эти ритмы ворвемся в очередной музыкальный час, но для начала новости.
1: «Наконец-то шоу». Реклама.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Организму нужен белок? Съешь баночку «Нутафпрок».

0: гаджеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

0: 120.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Добрый вечер. В Беларуси 17:02. Меня зовут Леся Никитина. Согласно результатам масштабного комплексного социологического исследования, около 80% белорусов удовлетворены результатом обращения в местные органы власти. Об этом сообщает Белта. Отвечая на вопрос, какая форма диалога предпочтительнее, 52,5% опрошенных указали официальный прием. 50% белорусов выбирают горячие и прямые телефонные линии. 30%.

через порталы 115 Бел и Е-Послуха. Обновленный участок трассы Р-46 открыли в Витебской области. Там завершили масштабную реконструкцию ключевой транспортной артерии Лепель-Полоцк, граница России. Обновлено больше 60 километров, пишет СБ «Беларусь сегодня». Такой подарок дорожники Витебской области преподнесли жителям региона ко Дню народного единства, который будут отмечать завтра в Беларуси. Белавия объявила о скидках на все регулярные рейсы. В пресс-службе авиакомпании рассказали, что купить билеты в полстоимости из Минска, Гомеля, Могилева и Бреста можно сегодня и завтра на сайте авиакомпании. Вылет по промо-билету возможен с 17 сентября по 27 марта включительно. Билет можно оформить как туда и обратно, так и в одну сторону, пишет Белта. И в завершении выпуска. Сингапур начал платить жителям за чтение книг по 15 минут в день. Таким необычным способом в стране решили бороться с бесконечным листанием лент в социальных сетях. Как сообщает РИА Новости, учитывается только одна 15-минутная сессия в сутки. За нее платят 20 виртуальных монет. Читать можно где угодно – в автобусе, во время обеда или перед сном. Власти Сингапура рассчитывают, что это поможет жителям дольше удерживать внимание на одном конкретном тексте, развивать критическое мышление и воображение. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 48 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гродно, а в Бресте обещают утром. Там будет до плюс 14. В остальных городах без осадков. В Гомеле, Могилеве и Витебске 9-11 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего, плюс 24-26.

0: В Минске завтра днем будет плюс 17-19 и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Копеечка».
2: Сентябрь становится теплее, когда «Копеечка» рядом. Корм для кошек «Вискас» – курица, индейка, говядина. 5 рублей 39 копеек за 350 граммов. Масло рапсовое «Ойли» – 4 рубля 99 копеек за 1 литр. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 14 по 29 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: жизни все не случайно.
1: С вами в студии наконец-то шоу. Я, меня зовут Саша Козырев, и прямо сейчас в рубрике «О чем говорят машины?»
2: «О чем говорят машины?»
1: Расскажу о любопытном из мира моторов. Теперь каждый сможет показать, какой он сильный и даже без спортзала. Если будет знать про новую функцию автомобилей от Ford. В США для пикапов бренда придумали технологию, которая позволяет толкать машину всего лишь одной рукой. Сделать это можно с помощью рычага, который установят сзади автомобиля. Нажали, машина сдвинулась вперед. Нажали сильнее, переместили машину еще дальше. Причем двигать машину можно не только вперед, но еще и назад. Можно ввести ограничения на использование рычага, чтобы не нажать случайно. Ведь знаете, вот так бывает, нажал случайно, и ты уже не водитель, а участник эпического парковочного спринта. Кофе в одной руке, ключи в другой, а машина уезжает в закат. Красиво, но без разминки. Может, так и надо? Не платить тренеру, побежал за своей машиной, оформил кардио. Или проще, вот знаете, как по старинке, позвать соседа и совместно устроить классический проверенный толчок. Как вы думаете? Напишите 610-9950. Давайте начинать наше с вами общение.
3: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: «Юнистар». Хит за хитом.

0: партнер шоу «Раствор для горла Пеларго».
1: Наконец-то шоу. Наконец-то шоу продолжается, и тем, кто этот вечер проводит на работе, еще на работе большой привет, ну и один привет тем, кто находится за рулем своего автомобиля. Совсем скоро расскажу, какая у нас дорожная обстановка в Минске, но хочу напомнить, что совсем скоро мы с вами сыграем в эфире в нашу игру «Ценный кадр». Сегодня предлагаю дозвониться тем, кто любит научную фантастику и Мэтта Дэймона. У меня для вас вопрос по фильму «Марсианин». Напомню, это тот фильм, где Мэтт Дэймон вырастил картофель на Марс. Поэтому я считаю, что Мэтт Дэймон хоть на часть, но белорус. Ведь истинный белорус знает, где и как можно вырастить картошку из чего угодно. Поэтому звоните 8017-242-9950 к нам сюда в студию. Сыграем через пару минут, ну а пока что о пробках. На самом деле дорожная ситуация достаточно спокойная. 4 балла из 10 возможных. На МКАДе небольшое затруднение от улицы Нестерова до Партизанского проспекта. Улица Громова от села Дворецкая Слобода до улицы Сергея Есенина. Небольшой затор. И также затруднение на улице Ленина от Интернациональной до Кирова.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама. Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Пельмени «Бабушка Аня» домашние 8 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Порошок для стирки «Тайт Автомат» «Колор» 12 рублей 99 копеек за 2,5 килограмма. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609. Белювелир Торг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
5: Твой парень злится?
6: Спасет пицца-лисица!
7: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
8: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
0: Партнер – спрей для носа «Аргентокея Ньюсепт».
10: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей «Аргентокея Ньюсепт» с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. «Аргентокея Ньюсепт» для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Ну а прямо сейчас в эфире наша игра. Конечно же, мы будем вспоминать тот самый ценный кадр из очень классного фильма под названием «Марсианин». Победитель получает в подарок набор конфет ручной работы «Блистейт» в торговом комплексе «Валерьянова». Ну а сегодня за него поборется у нас Алина. Она на связи. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Алина, ну, во-первых, я хочу спросить, вы себя считаете киноманом?
1: Ну, больше по сериалам, но фильмы тоже люблю.
0: Ну, я знаю, что Мэтт Дэймон и в сериалах тоже снимался. Смотрите, ну, помните, там самое главное в этом фильме было, почему он так столько шума наделал, как он выживал на Марсе. А вот представьте, пришлось бы вам выживать. Готов?

0: Жизнь одна, надо же как-то...
1: Сколько вы блюд знаете из картофеля? Лучше расскажите.
0: Блюд, наверное, много.
1: Ну вот, скажите, как минимум 65, а на остальные 300 мы еще придумаем. Итак, давайте коротко я расскажу, Алина, что, о каком фильме идет речь. Сегодня вспомним фильм 2015 года с Мэттом Дэймоном «Марсианин». Никто с такой любовью не растил картошку, как мы уже говорили, как белорусы и главный герой фильма. Сюжет разворачивается в недалеком будущем. Рассказывает историю астронавта Марка Уотни. Он был членом исследовательской экспедиции на Марсе. И его там случайно оставили. Да, ну вот так вот произошло. Но, несмотря на это, он не погиб, он выжил и остался.

0: и добрел до станции. Раненый, он снимает с себя скафандр, ставит перед собой зеркало и... Мой вопрос, Алина, что делает? Что он делает перед зеркалом? Вариант номер один. Плачет. Вариант номер два. Зашивает рану. Вариант номер три. Репетирует речь, чтобы записать ее для передачи на Землю. Итак, какой вариант вам кажется более реальным? Один,
1: третий.
0: Два. Вы считаете, что он репетирует речь, чтобы потом записать ее для передачи на Землю?
1: Да.
0: Уверены? Ну, поставьте, поставьте себя на место Марка Уотни. Вот забыли
1: он
0: вас.
1: Он был в буре, возможно, он был ранен. Наверное, давайте рану, второе.
0: Ох, как я вам сегодня помог, Алина. Ну, считайте, это командная работа. Да, абсолютно верно. Ну, конечно, зашивают рану. Он же был поврежден антенной, которая торчала прямо из него. Первое, что он сделал, это зашил рану. В любом случае, вы большая молодец. Хоть с небольшой подсказкой, но мы с вами справились. И вы получаете в подарок набор конфет ручной работы Блистейт в торговом комплексе Валерьянова. В Блистейт вы найдете широчайший ассортимент шоколадных изделий, подарочные наборы, букеты, конфеты и шоколада лучших мировых сортов. Для вас выполнят индивидуальные и корпоративные заказы. Приходите в Блистейт. Ну а с нами, конечно же, играйте в эфире Юнистар. Всем, кто написал правильные ответы в Телеграм, ребят, вам большой привет и отдельное спасибо.
2: Рубрику представляет торговый комплекс «Валерьянова». Покупки в радость.
3: Дорогие друзья, торговый комплекс «Валерьянова» запускает бесплатную маршрутку. Пусть наше радушие и свежие качественные продукты станут ближе. Отправление от метро «Уручье». Едем в «Валерьянова». Логойская, 5А.
4: Радио «Юнистар».

0: Шоу «Раствор для горла» Пеларго.
1: Мужчины, я дома.
2: А у нас горло болит.
3: Щекочет и першит.
1: Что ж, придется идти в аптеку.
4: Только нам возьми раствор пеларгонии.
5: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламир Промакар Беларусь» по лицензии «Ламира ЛП» Великобритания.
6: Наконец-то шоу. Сегодня этим вечером мы с вами в одной компании. С вами в рамках «Наконец-то шоу» я, Саша Кузырев. И если сегодняшний вечер вы проводите с чашкой кофе в руках и думаете, что вы кофеман, не переживайте, не все так сложно. На самом деле говорят, что именно в среду люди чаще всего пьют на одну чашку кофе больше. Логика простая. В понедельник есть свежесть, в пятницу есть надежда, ну а в среду никаких ресурсов, кроме кофеина. Поэтому, если чашка кофе в руке, вы в одной большой дружной компании. И, конечно, вместе с вами Юнистар. Слушаем дальше хит за хитом. Мизма споет «Hello». Дален, чуть раньше в эфире не стар. И Энрике Иглесиас. Ну а по курсу у нас рубрика «Больше жизни». И в ней поговорим про тех, кто любит вот так прийти с работы и на ночь глядя хорошенько подкрепиться.
7: Наконец-то шоу. Реклама.
8: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
9: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
10: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
11: Это была реклама.
13: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
14: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Кава молотая «Ламацца Крыма» 22,99 за 250 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44,569,33.
15: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
13: Больше жизни.
15: По статистике, больше половины людей на планете время от времени едят ночью. Хотя, конечно, любые ночные перекусы – это не самая полезная затея. Но реальность такова, что порой удержаться от похода к холодильнику просто нет возможности. Сегодня разбираемся, как сделать так, чтобы в этой ситуации минимизировать вред здоровью и фигуре. Говорим о том, чем безопасно перекусить ночью, если очень хочется. Главное правило состоит в том, что ночной прием пищи должен быть либо белковым, либо содержать клетчатку, но никак не животный жир. Поэтому отварные куриная грудка или грудка из индейки будут диетическим вариантом ночного перекуса благодаря низкой калорийности. Всего 137 калорий на 100 граммов продукта. А вот вариант с клетчаткой – это квашеная капуста. В ней есть молочно-кислые лактобактерии, которые помогают пищеварению, а еще она предотвращает болезни желудочно-кишечного тракта. К тому же квашеная капуста может оказать хорошее влияние на сокращение мышц кишечника и поспособствовать его перистатике. Можно обратиться

0: относится и к вневременной классике, например, к зеленому салату. Он в любое время суток станет полезным перекусом. Айсберг, руккола, салат романа или шпинат – вариаций множество на любой вкус. При желании можно добавить огурец, посыпать кунжутными семечками и полить оливковым маслом. Такой микс-салат будет достаточно сытным, и после него можно не бояться проснуться с плюсом на весах. А можно заменить прием пищи стаканом протеина на растительном молоке. Его употребляют не только спортсмены, и он подходит для восполнения уровня белка, поскольку такой протеин хорошо усваивается. Он обеспечивает хорошее насыщение, усмиряет аппетит и содержит полезные аминокислоты. Но лучше всего есть за 2-3 часа до сна, а в ужин включить рыбу, птицу или творог и овощи, которые надолго дают чувство сытости и позволят спокойно отдыхать до утра. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.

0: Наконец-то шоу продолжается, и в эфире нас ждет с вами рубрика «Вдогонку». Расскажу любопытные факты из окружающего мира. Виртуальный питомец — это не новость. Ну, я думаю, что слышали многие про таких, они были еще популярны в 90-е. Так вот, в Китае офисные сотрудники придумали гениальную штуку — превращают своего босса в виртуального питомца. Прямо на рабочем столе. Начальник нервничает, вот ты нажал кнопку, питомец поклонился, подал чай и сказал: «Я был неправ, извините». Коммуникация с начальником — это вообще важный элемент рабочей недели. Да, но оказывается, ее можно заменить кнопкой «Извините, сэр» и годовой премией, ну, такого... Радовать не надо никого, да. Можно даже сэкономить. Серьезно, настоящий диалог — это когда вы объясняете проблему, начальник просто отвечает вот так, чисто кланяясь. Вариант с виртуальным питомцем — быстрый путь к душевному спокойствию, как утверждают китайцы, и он выиграл пару минут, а босс — идеальную репутацию. Да и, конечно, тут, наверное, много есть вопросов на самом деле. А если вдруг питомец в какой-то момент поймет, что нужно прибавку просить, то есть и вы окажетесь на месте вашего босса. В общем, запутанная история, но классная штука. Хотели бы себе такую на стол или нет? Пока подумайте. Ну, а я расскажу о пробках. 6 баллов из 10 возможных уже сформировалось на дорогах нашей столицы. На МКАДе от дороги в Дрозды до Каменной Горки небольшое затруднение. Также будьте очень аккуратны в районе Могилевской. На МКАДе от улицы Нестерова до Партизанского. Там идут дорожные работы в районе станции метро Могилевская. На МКАДе левый ряд. Очень будьте аккуратны. Улица Козлова от улицы Платонова до проспекта Независимости. Это, пожалуй, самое крупное затруднение к этому часу. Что будет дальше? Увидим. Пока слушаем хит за хитом. Там.
1: Рубрику представляют автомобили Хавейл.
2: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
3: Юнистар.
4: Юнистар. Хит за хитом.

0: шоу «Спрей для горла» Пеларго.
1: Наконец-то шоу. Итак, друзья, пришло время запускать наш вечерний драйв-чат 610-9950. Это наш формат общения, это наш номер в Телеграме. Пишите сюда, к нам, ваши сообщения, ваши истории. А на какую тему будем общаться, вы хотите спросить меня? Давайте так, поговорим про лето. Пока, значит, так, где-то в нашей памяти живет. Расскажите про ваше лето. Что удалось попробовать? Какое хобби появилось у вас? Какой навык смогли приобрести за эти три месяца? Ваши истории жду по номеру 610-9950. Вот поделюсь своим. У меня появилось хобби, от которого, конечно, мои родственники не в восторге, но это страх неизвестности, как я считаю. Потому что я купил мотоцикл, и красивые атмосферные видео уже в копилке моего мобильного телефона. И знаете, в этом есть определенный кайф, когда ты едешь по пустой дороге, наслаждаясь живописным ландшафтом. В общем, одно удовольствие. Есть определенные сложности, однозначно. Но это мое хобби этого лета. Вот мой знакомый, кстати, решил, тоже поделюсь еще одной историей, в 43 заняться гитарой. Да, купил себе гитару, причем классную, навороченную, Fender, и решил отправиться на курсы. Говорит, что это безумно сложно, пальцы не слушаются, но он очень хочет покорить и освоить этот инструмент. Каким было лето для вас? Что вам удалось попробовать? Какое хобби появилось в вашей копилке? Напишите по номеру 610-9950.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Ее свежие рассветы и теплые закаты, грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
4: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
3: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
5: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.

0: 20.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Вау!

Вот Татьяна написала, что я научилась выращивать арбузы этим летом. Фото прилагается. И если честно, Татьяна, во-первых, вы большая молодец. Это, эти арбузы ничем не отличаются от тех, что можно найти в магазине. Они огромные, на 6 килограммов арбуз вырос. Остается только спросить, а вкусный ли он был или нет. В общем, вы большая молодец. Потом поделитесь секретом, как растить те самые арбузы. Кирилл написал, я решил попробовать водные лыжи, потому что, ну, почему бы и нет? Сел в лодку, инструктор дал пару команд, лодка рванула, меня буквально вырвало из воды. Первые 3 раза я, конечно, падал, как корова, но вода брызгами с

0: королем озера, пока не словил волну и не улетел снова. В общем, вылез мокрый, счастливый, но самое главное с мыслью – надо еще раз, хотя ноги дрожали целый день. Слушайте, вы большой молодец, Кирилл. Я как человек, который катается на вейкборде, вас прекрасно понимаю, это сложно, но очень классно. Вадим, жена подарила полет на воздушном шаре, приезжаем, шар, вот представьте, надувают огромные огни, тепло от горелок, вдруг мы поднимаемся, сердце сначала щемит от высоты, потом растворяется восхищение. Посадка – это вообще отдельное приключение. Ну, вы знаете, Вадим, мне кажется, как в песне у елки. На большом воздушном шаре пролетелись по нашей стране. Кстати, воздушный шар, как мне кажется, это уникальное средство. Можно визжать и от восторга, и от страха. И никто, самое главное, там наверху не услышит. Друзья, пишите, как ваше лето, какое хобби удалось получить этим летом, что новое удалось попробовать за эти 3 месяца. 610-9950. Ну, а мы летим дальше.
1: Рубрика представляет Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Это Юнистар.

0: Шоу «Спрей для горла» Пеларго.
1: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
2: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛП».

0: Наконец-то шоу продолжается на Инистар. С вами эти вечером Саша Козырев. И, конечно же, продолжаем наше общение. Продолжаем с вами разыгрывать подарки. Ну и, конечно, продолжаем слушать хит за хитом. Уже скоро Мадонна и Мартин Гаррикс. Хай-фай споют «Седьмой лепесток». И в начале музыкального часа Maroon 5 «Wake Up Call».
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040. Гиппо и
4: Белмаркет. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также

0: также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24 и 80-163-59-95-23.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
3: МТ-банк.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
3: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.

социологического исследования 87,5% белорусов доверяют президенту. Об этом сообщает Белта. Также респондентам задавали вопрос, как они оценивают деятельность президента. По вопросу обеспечения безопасности внутри страны 90% считают эту работу успешной. Деятельность по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки как успешную оценивают тоже 90%. Хакеры взломали сайты крупного туроператора Тестур. Это произошло вчера вечером. Кибератака затронула как международный домен, так и белорусский, сообщает агентство Минск Новости. Коммерческий директор Тестур Васкан Арзуманов подтвердил факт инцидента. При этом, по его словам, данные туристов не пострадали. Сообщается, что все действующие бронирования сохраняются, обязательства перед заказчиками и партнерами выполняются в штатном режиме. Резкое похолодание, обещают синоптики. По прогнозам Белгидромета, выходные еще будут вполне теплые, днем будет около плюс 20, а с понедельника в страну ворвется скандинавский воздух и погода резко поменяется. Похолодание придет не одно, вместе с дождями и сильным порывистым ветром. И в завершении выпуска белорусский студент создал робо-паука, который может спасать людей. Зовут его Оникс, и он небольшого размера, около 27 сантиметров в ширину и 40 сантиметров в высоту, пишет Белта. Изобретение имеет функцию ночного зрения и может искать людей в завалах. Автономному робо-пауку для связи нужен лишь Wi-Fi. Изобретатель не исключает дальнейшее массовое производство аппарата и его поставки на предприятия Беларуси и стран СНГ. Желающие, по его словам, уже есть. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля 48 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным

0: В «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирное изделие выгодно. Подробности акции на goldefisdream.by или по телефону плюс 375 29 234 44 44. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях. Эквайринг от 10 рублей в месяц. Лизинг от 3 рублей в год. Дополнительная поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные услуги. Условия для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диазмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: Диазмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диазмин ЛФ. Диазмин ЛФ уменьшает венозный застой.
5: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гродно, а в Бресте их обещают утром. Там будет до плюс 14. В остальных городах без осадков. В Гомеле, Могилеве и Витебске 9-11 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего плюс 24-26. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно 16-18 тепла, в Могилеве

0: Доктор Редис.
1: Коль, обувайся, идем домой.
2: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
1: Что с тобой, Коля? Коль!
2: Сустав, спина, ой, снова боль.
1: Что же делать?
2: Найс гель.
1: Ой, Найс плюс зовут его теперь.
3: Найс гель меняет название на Найс плюс. Состав без изменений. Найс плюс содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
2: Вот это плюс.
3: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Найс плюс для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель доктор Радис, лаборатория Слимитов, Хайдарабад, Индия.
4: Найс плюс помогает. Боль облегчает.

Наконец-то шоу продолжается. Мы с вами сегодня этим вечером в одной компании. С вами микрофон Саша Козырев. И прямо сейчас у нас рубрика «О чем говорят машины?». В этой рубрике мы рассказываем о любопытном из мира моторов. Так вот, Toyota сфотографирует все за вас. Японский автопроизводитель

0: спрей для горла Pilarga.
1: Наконец-то шоу продолжается. С вами Саша Козырев. И перед тем, как мы с вами сыграем и узнаем пробки, я расскажу, что нужно будет прямо сейчас воспользоваться вашим мобильным телефоном. 610-9950 – это наш номер в Телеграме. Хотите получить классный подарок? Подарок сегодня у нас – набор кормов для собак и кошек от компании ВВП Зоовет и ее проекта «Мой питомец». Так вот, внимательно слушайте. Прямо сейчас прозвучит фрагмент одной классной песни в какой-то из секунд. Исполнитель вдруг решит зевнуть. Какое слово мы пропустили, напишите к нам в Телеграм и получите подарок. Ну а после расскажу о пробках. Итак, поехали!

0: же слово написали. Вот, кстати, Елена уже прислала вариант Вика. Ну, скажу честно, это неправильный вариант. Какие еще варианты, пишите. 610-9950. Совсем скоро подведем итоги и назовем, кому достанется подарок. Но прямо сейчас коротко расскажу о дорожной ситуации. Она оценивается по данным сервиса пробки Яндекс.Пробки в 6 баллов из 10 возможных. По-прежнему сохраняются трудности с движением на МКАДе от Долгиновского тракта в сторону Дроздов. МКАД от улицы Нестерова до Партизанского проспекта. И не завидую тем, кто сейчас в центре на Октябрьской, да, возле Дворца Республики. Проспект Независимости стоит от площади Победы до улицы Ленина. Учитывайте, формируя свой маршрут. Ну а мы летим дальше, скоро подведем итоги.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: маме. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
2: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт».

0: 7-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
1: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7-7-3-4. Улыбайтесь, люди, шире.
0: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Пробактолор.
4: Носик, ушко,
5: горло, ротик.
6: Для поддержки пробиотик.
7: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

Игры прозевать невозможно. Прямо сегодня мы послушали с вами прекрасный хит от группы «Корни». В какой-то момент исполнители решили зевнуть. Бывает, устали, как много они раз исполняли эту песню. Ну а прямо сейчас давайте все вместе, неважно, где вы находитесь, в офисе, в очереди и в своем автомобиле. Поем!

слова. И, конечно же, друзья, речь шла про открытку. Вы большие молодцы, особенно те, кто прислал это слово к нам сюда на номер 610-9950. Но давайте узнаем правильный ответ, чтобы подтвердить.

0: С днем рождения, Вика, хочется сказать, но сегодня победила у нас не Вика, а Наталья. Последняя цифра номера 5897. Наталья, я вас поздравляю. Вы получаете в подарок набор кормов для собак и кошек от компании ВВП Зоовет и ее проекта «Мой питомец». Ну а 19 и 20 сентября приходите в ТРЦ Палаццо на юбилейную шоу-выставку «Кошек Бэби Салон Котят. Осенние легенды». Проекту 10 лет. Вас ждут увлекательные презентации редких и экзотических пород, большая шоу-программа, конкурсы и сюрпризы для зрителей. Всех ждем, ну и, конечно, слушаем хит за хитом дальше в эфире.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет компания ВВП Зоовет. Корма Супер Премиум и Холистик классов Блиц Оптима Нова и Травет Плюс от компании ВВП Зоовет – это оптимальные и по-своему уникальные рационы на основе свежего мяса и натуральных ингредиентов для здоровой и счастливой жизни ваших питомцев. Подробности на ВВП Зоовет.бай.
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: Шоу «Вигализинг авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига» – лизинг авто. Подробнее на «Вигабай».
2: Шоу. 18:32 на часах, а значит вечер среды в разгаре. И знаете, в голове у многих сейчас одна мысль. Почему я не изобрел телепорт? Представляете себе, вот так щелк, и ты уже в квартире, в носках, с кружкой горячего чая, без той пробки, без тех самых бесконечных минут в лифте и без необходимости искать ключи от офиса. Ну, было бы столько времени. Помыть посуду, погладить плед, посмотреть. Смешно, что идея проста, а вот реализация, к сожалению, нет. Но мы постараемся ускорить ваше времяпрепровождение за рулем автомобиля и перемещение от работы домой. И для этого у нас много классной музыки. Послушаем летний хит от Хюгела. Это будет классно, но перед этим Illusion. Еще один громкий хит, на этот раз от Anastasia, Left Outside Alone. Ну а впереди в рамках наконец-то шоу у нас Войс Такмова, наша подруга из Венесуэлы, расскажет нам про юмор.
3: Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
5: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
7: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на соколов.дефис.беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
10: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
8: Это была реклама.
11: Для детей старше 16 лет. Войс Такмова на Юнистар. Партнер программы «Сетка гандлёвых крамаў Мартин».
12: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Макаронные вырубы «Барыла» у ассортименте 3,59 за 450 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44,569,33.
13: Привет, я Кайля. Я венесуэлька, которая вот уже больше 10 лет живет в Беларуси. И вместе с вами я учу белорусский язык. Предлагаю делать это вместе с улыбкой на лице, с усмешкой. Вот меня все называют усмешливым.

0: немножко. Хотя я уверена, когда вы слушаете, как я говорю по-белорусски, вы улыбаетесь и даже смеете. Я знаю. Это хорошо. Ну а кто скажет, как по-белорусски будет юмор? Гумор. С гумором у нас все добро. А что такое гумор? И такое слово оказывается есть. И это про настроение. Быть не у гуморе – это значит быть кислым. Не в духе. Нам такое не надо.
1: Вось так мова.
2: Вось так мова.

0: Наконец-то шоу продолжается в нашей компании. Саша Козырев у микрофона. Ну а мы с вами продолжаем общение. И впереди у нас, кстати, рубрика
1: «Вдогонку».
0: «Вдогонку», да, подготовил для вас интересный факт. Вот знаете, психологи говорят, что обедать в одиночестве очень полезно. Можно, наконец, заказывать то, что стыдно брать в компании. И по-настоящему послушать свои внутренние желания. Вот хотите попробовать острый кумкват с васаби? Пожалуйста. Специалисты вообще рекомендуют выбирать блюда, которые вы не решились бы попробовать в компании или есть в непривычной обстановке. И еще одна фишка. Можно есть в необычном месте. В парке, на скамейке, на крыше, в ванной. И никто не скажет: ты что делаешь вообще? С ума сошел? Это как мини-путешествие. Каждый кусочек – маленький отпуск чужого мнения. Минус, конечно, один. Нет ни тарелок, ни с кем поделиться остатками. Зато плюс – нет ни диеты. Вы учитесь слушать себя. В итоге обед в одиночестве – не проявление уныния, а гастрономическая терапия с правом на эксперименты. Поэтому попробуйте. И кто знает, может, вы, наконец, полюбите карри. А может, просто полюбите тишину после десерта.
2: Наконец-то шоу. Рубрику представляют автомобили «Хавейл».
3: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
4: Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: Вига Лизинг Авто.
1: Напомню, что мы сегодня с вами общаемся в формате драйв-чат, и сегодня тема нашего вечера. Расскажите про ваше лето. Что удалось попробовать? Какое хобби появилось? Вот, например, этим летом лично я решил провести небольшой эксперимент и 3 дня провел без телефона. Да, и знаете, это прекрасно. Правда, меня хватило ровно на 3 дня, но все начинается с малого. А что получилось у вас этим летом? Что попробовали? Какое хобби удалось освоить? Пишите 610-9950. Совсем скоро озвучу сообщения, которые уже прилетели в наш чат. Ну а прямо сейчас очень коротко расскажу о пробках на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Пробки, 5 баллов из 10 возможных. Заторы у нас сохраняются на МКАДе от улицы Нестерова до Партизанского проспекта, на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина и на Долгиновском тракте. Придется постоять от улицы Пригородной до Орловской.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
6: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
7: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
8: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Вау!

0: по 7 октября.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Назакар.
3: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
1: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный. Назакар. Назакар. Назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает

0: Партнер шоу «Вега Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вега Лизинг Авто». Подробнее на «Вега Бай».

0: в эфире «Юнистар», и среда у нас за окном. И знаете, если посмотреть на свободное время, среда – самый домашний вечер недели. В понедельник сила воли еще позволяет куда-то идти. В пятницу – ну просто хочется. Ну а в среду чаще всего побеждает диван, кто-то из родных и телевизор. Сериал, конечно же, фоном. Поэтому если вы уже добрались до своей заветной точки, до своего чекпоинта, вы большие молодцы. Если еще в пути, сделаем так, чтобы дорога была приятной. Слушаем хит за хитом в ближайшие минуты. Нептуника, What If, Танцы минус чуть раньше, и Ириана, Diamonds. Но для начала мы с вами узнаем актуальные новости.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед

0: 029-395-7395.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете «Юнистар».
4: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Считают ли белорусы себя счастливыми людьми, рассказал директор Института социологии Национальной академии наук Николай Муслевец. Он презентовал результаты республиканского социологического исследования, сообщает Билта. Вопрос звучал так. В жизни бывает всякое, и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет? Из числа опрошенных почти 90% ответили «да», и 10% сказали «нет». Заменит ли искусственный интеллект белорусов, рассказали в Нацбанке. Специалисты говорят, что нейросеть не смогут полностью заменить человека, зато помогут в выполнении рутинных или опасных задач. В первую очередь ИИ помощников будут использовать медики, ученые, инженеры, аграрии, технологи и чиновники. Так, например, ИИ технологии будут активно внедрять в медицине для быстрой постановки диагнозов и создания централизованной цифровой системы, пишет Билта. Каменный лог на белорусско-литовской границе ждет масштабная реконструкция. Начать работы планируют в октябре. При этом закрывать пункт пропуска не планируют. Реконструкцию будут проводить поэтапно, без остановки движения транспорта. Об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. После обновления пропускная способность пункта должна вырасти примерно в 3 раза. Ожидается, что через каменный лог смогут проходить до 6000 машин в сутки. И в завершении выпуска. В Минске расцвели каштаны. Ученые нашли научное объяснение этому феномену. Внеурочное цветение бывает из-за температурных качелей, которые, в свою очередь, вызывают у деревьев стресс и приводят к сбою жизненного цикла. К слову, это не первый случай, когда весенние и летние растения цветут в Беларуси осенью. В последнее время это происходит довольно часто. А вот какие

0: о погоде.
1: Партнер новостей – компания BLG.
2: Он возвращается. Новый BLG X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. С 17 сентября старт продаж в Беларуси. BLG создан быть рядом.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гродно, а в Бресте дожди обещают утром, там будет до плюс 14. В остальных городах без осадков. В Гомеле, Могилеве и Витебске 9-11 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле, там будет теплее всего плюс 24-26. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно 16-18 тепла, в Могилеве обещают плюс 22-20. 24. В Витебске будет до 21 тепла, и в Минске завтра днем плюс 17-19 и временами дождь.
3: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
4: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм» Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Наконец-то шоу продолжается. С вами этим вечером в эфире я, Саша Козырев. И впереди у нас рубрика «О чем?».
1: О чем говорят машины?
0: Да, в этой рубрике рассказываю любопытным из мира моторов. И если вам кажется, что гонки — это опасно и ни к чему хорошему не ведут, то посмотрите на это с другой стороны. Например, для компании Renault Автоспорт всегда был своеобразной, знаете, такой лабораторией для испытания новых технологий. С момента основания братья Renault увлекались гонками и с их помощью доказали безопасность и надежность своих автомобилей. Самая первая победа Луи Рено была в 1898 году и была одержана благодаря его личному изобретению — коробке передач с прямой высшей передачей. Это доказало превосходство новой схемы над цепным приводом и быстро стало мировым стандартом. Так что в следующий раз, когда услышите, что где-то на трассе очередные машины убегают от гравитации, не думайте сразу «рисковая затея». Подумайте о том, как благодаря этой рисковой затее ваши поездки стали безопаснее, комфортнее и немного динамичнее. Ну и в конце, если вы еще все боитесь гонок, не переживайте. Главное, держитесь за руль крепко, пристегивайтесь.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Это... Радио. Юнистар.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Наконец-то шоу. Уже скоро в нашем вечернем «Наконец-то шоу» я расскажу про деловой гороскоп на завтра. Но давайте честно, вы ведь не верите в гороскопы. Ну как не верите? Вы к ним относитесь с профессиональным скептицизмом и легкой надеждой. Гороскоп — это, мне кажется, как бесплатный психолог. Ничего не обещает, но всегда подбодрит. Главное правило — если там написано, что будет сюрприз, вот не надевайте каску. Скорее всего, это, возможно, торт. А если гора любовных испытаний, включите режим легкой невозмутимости и держите под рукой запас шоколада. Ну, в конце концов, вера в маленькое счастье никому не мешала. Но что ждет именно ваш знак зодиака, мы узнаем через 5 минут в эфире. Поэтому оставайтесь с нами.
2: Наконец-то шоу. Реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: 22 сентября в Большом театре Беларуси блистательная комедия «Положений». Опера «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. Вас ждет любимая во всем мире опера «Буф», полная интриг, остроумных шуток и искрящихся, словно брызги шампанского, мелодий. На какие только хитрости не идет влюбленный граф Альмавива, чтобы завоевать сердце красавицы Розины. Он готов притвориться бедным учителем музыки и даже пьяным солдатам. Смогут ли граф и его слуга обмануть жадного старика, опекуна прекрасной девушки?
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Вечером грустится. Тогда пицца-лисица!
0: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер – препарат «Нанолар».
3: Аргента Киа «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар. Аргента Киа «Нанолар» – помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргента Киа «Нанолар» содержит наноколлоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

Ну а прямо сейчас в эфире Радио Нестар пришло время сделать гороскоп. Разложите самые карты и посмотреть, что обещают нам звезды на завтра. Итак, подготовил для вас, поэтому приготовиться всем знакам зодиака. Начнем, как всегда, с Овна. Завтра судьба решит вознаградить вас за хорошо выполненную работу. Как вас будет вознаграждать судьба, не уточняется. Ну, как говорится, лучше деньгами и сразу на карту. Тельцы, вам необходимо быть невероятно дотошными. Нет таких нюансов, которые вы бы могли позволить себе упустить. Поэтому будьте цепкими завтра, тельцы. Близнецы, вам не удастся провести несколько встреч и пообщаться с огромным количеством важных лиц. Поэтому выбирайте с кем, где, когда, во сколько и в каком формате. Раки, завтра отметят вас коллеги как профессионала, сочетающего терпение и работоспособность. В общем, как вы понимаете, раки, завтра нашу нервную систему будут проверять на прочность. Львы, завтра вас ожидают очень удачный день. Так что будьте во всеоружии и старайтесь не упустить свой шанс. А он вам обязательно представится. Но это не значит, что нужно тут же бежать, львы, в казино. Итак, девы, вам предстоит узнать некие интригующие подробности касательно вашей работы. Проще говоря, девы, завтра на работе, возможно, даже во время утреннего кофе придется с кем-то посплетничать. Весы, завтра не придется долго настаивать на

0: Пришло время отказаться от худи на работу, да и шорт лучше вообще спрятать подальше и прикупить себе, возможно, какую-то классную стильную блузку, пиджак. Ну, тут уже решайте сами. Козероги. День, по-видимому, будет связан с многочисленными поездками. Козероги, завтра будете в командировке, обязательно напишите, куда отправились. Водолеи. Завтра звезды не рекомендуют вам слишком серьезно относиться к тому, чем занята основная часть вашего рабочего процесса. Интересно. Рыбы. Завтра день поможет вам наладить отношения с теми, кто от вас совершенно далеко. Поэтому пока что рыбы думают, с кем же они завтра будут налаживать свои отношения, мы послушаем классный хит от Tovelo «Bodyline».
1: Радио

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года. Без каска и справок. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Наша среда в одной компании с «Наконец-то шоу» уже скоро в нашем плейлисте. Мы с вами, друзья, подведем итоги нашего драйв-чата. Напомню, что мы сегодня вспоминали наше замечательное лето и делились своими воспоминаниями, кому что удалось попробовать, какое хобби появилось в жизни кого-то из вас. Если есть еще варианты, пишите 610-9950. Это наш телеграм. Парочку сообщений озвучу через несколько минут, но перед этим мы послушаем «Дай-дай» от «Барна Бой». One more time. Touch you right now от Basic Element. А в рубрике «Надо знать» поговорим, почему мы просыпаемся за минуту до будильника. Это мистика или физиология?
3: Реклама.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 9090 или на AmiBuy.
1: Вечер музыки и поэзии «Созвучие». В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
0: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
2: Надо знать.
4: Бывало ли такое? Вам нужно вставать на работу в 7 утра, но вы открываете глаза сами в 6:59 ровно за одну минуту до звонка.
3: Нам кажется, что это просто везение, но на самом деле наше тело – это умнейший биологический компьютер. Школьники на уроках биологии проходят тему циркадных ритмов и знают, что за наше пробуждение отвечает особый внутренний таймер. Если вы ложитесь и встаете примерно в одно и то же время, мозг четко запоминает этот график. Примерно за час до подъема он начинает плавно повышать температуру тела и выделять гормоны бодрости. Организм делает это специально, чтобы уберечь нас от стресса из-за резкого и громкого звука будильника. И вот интересный факт. Наши внутренние часы работают настолько точно, что легко подстраиваются под смену сезонов за окном. Именно поэтому весной и летом просыпаться за минуту до сигнала гораздо легче, чем хмурой и темной осенью. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.

0: наш формат общения в «Наконец-то шоу». Впереди у нас рубрика «Вдогонку». Нашел для вас классный факт. Вот хотите жить дольше, поднимайтесь на 10 этаж пешком. А на .by рассказали про исследования, которые проводили ученые больше 10 лет. И если кратко, то пришли к выводу, что те, кто регулярно поднимается и спускается по лестнице, живут дольше, чем те, кто для этих же целей пользуется лифтом. И чем больше пролетов вы преодолеваете, тем больше пользы. Ну, думаю, женщины, которые закупили продуктов на неделю и идут домой, вряд ли с этим согласятся. А если еще у тебя в руках арбуз килограммов так на 10, ну а еще и ребенок с самокатом, то здоровье ради по лестнице пусть идут сами те самые ученые, которые писали это исследование.
1: Рубрику представляют автомобили «Хавейл».
2: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера.

0: Amazing After.
1: Ну а мы же с вами будем немного подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня в этом формате мы с вами общались на тему, что удалось попробовать этим летом. Какое хобби появилось у вас? Какой навык смогли приобрести за 3 месяца? Что смогли попробовать? Вот Вики поделилась с нами, что этим летом узнала, что такое цигун и что есть отдельная женская йога. Но, судя по сообщениям, это полный восторг. Благодаря цигуну снизился фоновый уровень тревожности. Вот интересно, а как это ударение? Цигуну? Цыгану? Тут, конечно, все зависит от ударение и смысл тоже. А благодаря женской йоге повысилась самооценка. Вики, это же очень круто. Надеюсь, что осенью вы тоже практикуете. Мартина, вот так подписан абонент у нас в Телеграме, написала, что этим летом у нее новое хобби. Она купила себе машину. Мартина, с чем мы вас и очень сильно поздравляем. А вместе с ней она еще и накупила кучу автокосметики. Теперь каждые выходные катается на мойку, самообслуживание и как в лучшем детейлинге, вот там с кисточками, просто стоит и моет свою машину целый час. Марта, но точнее, Мартина, сил вам, терпения. Такое только, наверное, с первой машины и в первый месяц эксплуатации. Дальше будет попроще. А Макс прислал сообщение, и мне оно очень понравилось. Знакомая история. Так вот, они с женой решили купить сабборды. Причем не один, а сразу 2. Купили, думали, вот романтика, встаешь, гребешь, все как в рекламе. Пришли на озеро, 6 утра. Настроение отличное. Пару раз вставали, пару раз падали. В основном, конечно, Максим это взял удар на себя. Потом гребли сидя, стоя, лежа. В общем, попробовали абсолютно все. Но самый сложный эпизод – это накачать 2 этих здоровых САПа ручным насосом. Максим, а вспомните, как еще лет 20 назад, когда не было ни этих насосов, лягушек, ни ручных насосов, приходилось накачивать собственными легкими. Вот попробуйте следующим летом пройти такое испытание. Я думаю, что если получится, можно смело ехать на соревнования атлетов. Огромное спасибо за ваше сообщение. В нашем Телеграме есть еще

0: Домой будет действительно приятный, ну и самое главное, ее вы можете провести в компании Unistar. Ведь мы слушаем хит за хитом и весь вечер будем наслаждаться отличной музыкой. Это можно делать и в онлайн-формате. Сайт Unistar by открыт для вас. Ну а мы продолжим общаться, но уже с вами завтра. Мы практически на финишной прямой недели. До четверга остались считанные часы. Мамасита в эфире от Black Eyed Peas и Озюны. Ну а я, Саша Козырев, желаю всем отличного вечера и услышимся с вами завтра.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Станция. Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Это была

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Считают ли белорусы себя счастливыми людьми, рассказал директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мыслевец. Он презентовал результаты республиканского социологического исследования, сообщает Билта. Вопрос звучал так. В жизни бывает всякое, и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом,

10% сказали нет. Заменит ли искусственный интеллект белорусов, рассказали в Нацбанке. Специалисты говорят, что нейросети не смогут полностью заменить человека, зато помогут в выполнении рутинных или опасных задач. В первую очередь ИИ помощников будут использовать медики, ученые, инженеры, аграрии, технологи и чиновники. Так, например, ИИ технологии будут активно внедрять в медицине для быстрой постановки диагнозов и создания централизованной цифровой системы, пишет Белта. Каменный лог на белорусско-литовской границе ждет масштабная реконструкция. Начать работы планируют в октябре. При этом закрывать пункт пропуска не планируют. Реконструкцию будут проводить поэтапно, без остановки движения транспорта. Об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. После обновления пропускная способность пункта должна вырасти примерно в 3 раза. Ожидается, что через каменный лог смогут проходить до 6000 машин в сутки. И в завершении выпуска. В Минске расцвели каштаны. Ученые нашли научное объяснение этому феномену. Внеурочное цветение бывает из-за температурных качелей, которые, в свою очередь, вызывают у деревьев стресс и приводят к сбою жизненного цикла. К слову, это не первый случай, когда весенние и летние растения цветут в Беларуси осенью. В последнее время это происходит довольно часто. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 48 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.

0: психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
2: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гродно, а в Бресте дожди обещают утром, там будет до плюс 14. В остальных городах без осадков. В Гомеле, Могилеве и Витебске 9-11 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле, там будет теплее всего плюс 24-26. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно 16-18 тепла, в Могилеве обещают плюс 22-20. 24. В Витебске будет до 21 тепла, и в Минске завтра днем плюс 17-19 и временами дождь.
3: Партнер прогноза погоды – препарат Nice Plus от Dr. Redis.
4: Коль, обувайся, идем домой.
5: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
4: Что с тобой, Коля? Коль!
5: Сустав, спина, ой, снова боль.
4: Что же делать?
5: Nice Gель.
4: Ой, Nice Plus зовут его теперь.
6: Nice Gель меняет название на Nice Plus. Состав без изменений. Nice Plus содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
5: Вот это плюс.
1: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Nice Plus для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель доктор Радис, лаборатория Силитов, Хайдрабад, Индия.
5: Nice Plus помогает.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гродно, а в Бресте дожди обещают утром, там будет до плюс 14. В остальных городах без осадков. В Гомеле, Могилеве и Витебске 9-11 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле, там будет теплее всего, плюс 24-26. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно 16-18 тепла, в Могилеве обещают плюс 22-24, в Витебске будет до 21 тепла, и в Минске завтра днем плюс 17-19 и временами дождь.

0: Короткая реклама.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гродно, а в Бресте дожди обещают утром, там будет до плюс 14. В остальных городах без осадков. В Гомеле, Могилеве и Витебске 9-11 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле, там будет теплее всего плюс 24-26. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно 16-18 тепла, в Могилеве обещают плюс 22-24, в Витебске будет до 21 тепла, и в Минске завтра днем плюс 17-19 и временами дождь.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт 1.май. Телефон 214. Получение прибыли не развито связано с...

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погодабай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Гродно, а в Бресте дожди обещают утром, там будет до плюс 14. В остальных городах без осадков. В Гомеле, Могилеве и Витебске 9-11 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле, там будет теплее всего, плюс 24-26. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно 16-18 тепла, в Могилеве обещают плюс 22-24, в Витебске будет до 21 тепла, и в Минске завтра днем плюс 17-19 и временами дождь.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: С Макслайном.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего, плюс 24-26. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно обещают 16-18 тепла, в Могилеве плюс 22-24, в Витебске будет до 21 тепла, и в Минске днем 17-19 и временами дождь.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего, плюс 24-26. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно обещают 16-18 тепла, в Могилеве плюс 22-24, в Витебске будет до 21 тепла, и в Минске днем 17-19 и время.

0: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.